0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до +17, +18 градусов.
0: Радио Рокс.

0: под мои слова.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.
2: А за окошком месяца май. Месяца май. Месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом 5 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином.

0: Нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Ну да. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

судьбе. Я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все.

0: в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

стороне, я помашу тебе в смущении рукою, пообещая себе оставить наконец тебя в покое.

0: Радио Рокс. Над Рижским заливом 7 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Премьер издал распоряжение об освобождении Узул Ниекса от должности министра благосостояния. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Премьер-министр Андрес Кулбергс издал распоряжение об освобождении Рейниса Узул Ниекса от должности министра благосостояния. Министр и алкоголь за рулем – это полная безответственность, угроза обществу, заявил премьер. Исполняющим обязанности министра благосостояния на срок полномочий правительства назначен Улдис Аугулис. Если человек садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, он угрожает здоровью и жизни других людей. Со стороны министра это безответственный и категорически неприемлемый поступок. Поэтому освобождение Узул Ниекса от должности – единственно правильное решение, отметил премьер-министр. Узул Ниекс, возможно, находился за рулем в состоянии опьянения 3,9 промилле, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства «Лето» информация. Как сообщили в государственной полиции, в субботу, 12 сентября, муниципальная полиция остановила в Стопинской волости Ропожского края автомобиль «Шкода», водитель которого находился в состоянии опьянения. На место происшествия была вызвана госполиция. В выдохе водителя была констатирована концентрация алкоголя 3,9 промилле. По факту вождения в состоянии опьянения госполиция начала уголовный процесс. Согласно декларации должностного лица, Узул Ниексу принадлежит автомобиль «Шкода Кодиак» 2022 года выпуска.
2: Про путешествия.
1: Таллин, Пярну и Варшава стали самыми популярными направлениями из Латвии этой осенью. В список востребованных маршрутов также вошли Поневежес, Вильнюс, Хельсинки, Берлин, сообщает агентство «Лето» со ссылкой на компанию «Фликсбус». Интерес к поездкам в период межсезонья в сентябре-октябре и начале ноября растет по всей

0: Европе. Последний отчет Европейской комиссии по туризму показывает, что осенние месяцы занимают все более важное место в календаре поездок европейцев. Спрос на размещение в сентябре 2026 года на 10,2% выше, чем годом ранее. При этом желание путешествовать осенью сохраняется примерно на том же уровне, что и летом, отмечают в компании. У осенних поездок есть несколько преимуществ. Транспорт и проживание обходятся дешевле, в популярных туристических местах меньше людей, а летняя жара во многих регионах уже спадает.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
3: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. «Dental First ЛВ». Чака 134.
4: Добро пожаловать в новую рабочую неделю. Шизгара – это не только правильный выбор, но и отличная примета. Доброе утро. Сиди.

0: Слушайте, 7 часов 7 минут.
1: Как все меняется быстро.
0: Шевчук тоже разогнал. Подождите, пока не надо. Песню мы еще успеем послушать.
1: Давай, Шевчук, подожди немножко. Мы сейчас точное время, 7.07 объявим, и тогда начнем. Привет всем тем, кто начинает трудиться прямо в данный момент, может быть, и привет всем тем, кто, скорее всего, движется в сторону своих рабочих мест, на которых уже присутствует два субъекта. Меня зовут Стас Флоренцев.
0: Меня Алексей Титов.
1: Смотрите, 14 сентября, с этим все понятно. У нас какие ориентиры впереди? Окончание официального купального сезона, это в Латвии 15 сентября. До этого все считается вот как бы можно и все оборудовано, а остается один день. Ходите, успевайте. Осенние каникулы прибывают через 33 дня, переход на зимнее время 41 день и до Нового года 109 дней только. Этот день у нас сегодня когда-то был отмечен погодными такими рекордиками, ну самым теплым он оказался в 1947 году.
0: Пойди, далеком 1947 году.
1: Несвойственные.
0: Да, вообще удивительно, потому что там, понимаете, даже самые теплые дни как-то в этом веке не встречены. Первые тройки, 51-й, 76-й, какой-то 58-й. Давно уже не было такого, чтобы какие-то рекорды не были в ближайшие там 10 лет. Вот, а что касается астрологии, сегодня пятый лунный день, и он не очень счастливый, мягко выражаясь. Впавший в проступок никак наказание не избежит, а пропавшая не отыщется. Я помнишь, говорили о том, что будет ли когда-нибудь такой день, когда не то, что воры будут переловлены, а наоборот им повезет. И вот здесь такого, судя по всему, не бывает, потому что вот пропавшая не отыщется, то есть украденная не найдется, но преступники будут переловлены. Так что, что касается сворованного, то непонятно, а вот с преступниками у нас однозначно. Да, и это
1: А ты преступников туда в разряд этого найденное отыщется или...
0: Не-не, смотри, пропавшая не отыщется,
1: так.
0: То есть вору, может быть, и повезет в плане предметов, которые он спер. Но в плане вообще своей кармы, да, он наказания не избежит. И слава богу, единственный день, это когда пища, в смысле астрального каркаса, как говорит один из астрологов, сгорает без остатка и полностью преобразуется в ткани.
1: Поэтому, любая, что ли?
0: Любая, да. Поэтому можно руководствовать инстинктом и есть то, к чему тянет. Здесь, на мой взгляд, астрологи сами себе противоречат или какая-то вот ерунда. Если пища вся сгорает и преобразуется в ткани, то что бы ты ни съел, это отложится.
1: По идее, сегодня...
0: Вообще есть нельзя.
1: А по идее, кто сейчас торгует пищевыми продуктами, они лапки должны потирать, говорят, о, да-да-да, сегодня будут мести у нас просто все.
0: Да, в медицинском аспекте следует обратить внимание на пищевод. Голодать нельзя, но животная пища, опять же, противопоказана, поэтому основа питания сегодня молоко и творог, говорят астрологи.
1: Медицинский аспект будет сегодня звучать много раз, потому что с нами клиника Dental First. Это международная сеть стоматологических клиник, 4 филиала в странах Балтии. Ну и нас, конечно, больше всего радует то, что в Риге на улице Александра Чака 134 работает клиника Dental First.
0: Профессиональная гигиена полости рта, лечение кариеса, пломбирование зубов, лечение корневых каналов, исправление прикуса и, самое главное, на этой неделе имплантация зубов.
1: Это важно, потому что Dental First предлагает, внимание, установку зубного импланта с коронкой. Всего за 970 евро. Тот, кто пытался окунуться в эту нишу, уже понимает, насколько это выгодно. Каждую среду, это послезавтра, в клинике день имплантации. Что это значит? Вы записываетесь и получаете консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентгенобследование бесплатно. Понимаете? Начинаем бесплатно погружаться в волшебный мир цена Dental First. Начинаем с бесплатной консультации рентгена, и все с этим связано.
0: Dental First, Александра Чака, 134, телефон 206-46-777.
2: Партнер шоу «Шизгара» Dental First.

0: Пока белого мало что видно на дороге, реки не белые, народ, не боись, время еще есть. С утра пораньше, в 7 часов 15 минут, еще раз напомним о себе. Мы, это Шизгара, это Радио Рокс из Риги. Стас Флоренцев, это я.
1: Алексей Титов, это я. Кстати, знаешь, обратил внимание сегодня вот этот вот понедельник, когда уже очевидно все вернулись из отпуска, что уже отговорок никаких быть не может. И дети даже, которых надо было привезти в Ригу, не могут пропускать, в общем, начало учебного года больше, чем на 2 недели. Сегодня движуха такая какая-то интенсивная. И пробок, наверное, будет много.
0: Взялись за ум. Хочется поверить. Так, по поводу того, что сегодня можно отметить, мы уже по цифрам говорили, до какого оставалось, какое количество времени остается. Но дело в том, что все бы это было не так, потому что в этот день когда-то церковное новолетие начали отмечать. В церковном календаре торжественно начало индикта и празднуется 14 сентября. Именно эта дата считается первым днем нового церковного года, скажем так.
1: А вообще сегодня у нас с точки зрения теологии полно поводов. Смотрите, день рождения Бога мудрости и изобилия Ганеша Чатуртхи у индусов. Он вообще является одним из самых главных. Помните этот с головой слона и сын Шивы и супруги его Парвати, вот как говорят нам справочники. А вообще Ганеш является одним из самых почитаемых богов индуистского пантеона.
0: Конечно, как-то не хочется богохульствовать, но с имечком там такая вот история у дамы, там, Парвати ее. Что это? Это зовут так ее.
1: Кстати, популярное индийское имя. Вот как бы частенько встречаешь дам индийского происхождения с именем Парвати.
0: Ладно.
1: Даже я помню, в Гарри Поттере была девочка по имени Парвати Патил. Она там училась в Хогвартсе.
0: Ездила на этом поезде странном туда, со странного перрона.
1: Слушай,
0: ну давай, если в Индии зависли на какое-то время, сегодня вообще день хинди. Про дата напоминает о том, каким языком гордится страна. И представляете, какое количество в мире народу владеет этим языком.
1: Учитывая, что это официальный язык, один из двух официальных главных языков в Индии, должно быть, по крайней мере, 1,5 миллиона. Но индусы сами рассказывали, что это все не так. Что вообще не все 1,5 миллиона индийцев, скажем так, да, владеют этим языком, потому что у них там огромное количество языков, порядка 500 разных маленьких языков и только 22 официальных, на которых говорят от 10 и больше миллионов человек.
0: А представляешь, понятие «маленький язык» в нашем понимании, там, да, там миллионов 15 говорит, там, и все там.
1: Да. Значит, что еще сегодня? Сегодня праздник мексиканских ковбоев, День Чарро.
0: Ждали все выходные настоящие мексиканские ковбои. Ни-ни, не прикасались. Вот, а потом, говорит, все, сегодня как начнется у нас этот конный парад. Арена есть какая-нибудь поблизости? Не знаю, вам какая нужна? Ну, какая? Мы ж ковбои. Сейчас как начнем там, ой, вам такая нужна. Лошадей с собой привозите.
1: А что является главным признаком ковбоя, кроме лошади, лихого и такого нормального нрава веселого? Это клёши кожаные желательно и сомбреро, конечно. И, между прочим, не только в Мексике празднуют этот день Чарро, а в Техасе, говорят, тоже есть несколько населенных пунктов, где без этого не обходится.
0: Помните, песня была «Очарована», «Околдована»? Вот там слово «Чарро» присутствует. Там, наверное, тоже кто-нибудь там отмеченный 14 сентября. Ну, много сегодня будет еще что отпраздновать, и главное, с чем поработать. Поэтому давайте вслед за... Что у нас там 7 часов 18 минут?
1: Да, главное сейчас пока не опаздывать, а остальное все будет.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. В Dental First установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
3: Boris Brejcha, Latvia. 23. oktobris. Šomri Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejcha, Šomri Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticketshop LV. Nepalaid garām.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» – «Дентал Фёрст».
1: Кто-то сегодня что-то знаковое обязательно совершит. Может быть, начнет решать проблему своей улыбки, например. А кто-то, может быть, прислушается к тому, что уже человечество успело сделать в это время, 14 числа сентября месяца. Причем в разных широтах. Вот, например, у нас сейчас 7.28.
2: Да.
1: А в Великобритании сейчас только 5.28. Ну, то есть, представляешь, они отстают вроде как, но успели отметиться именно 14 сентября.
2: Да, но список событий у нас начинается в Великобритании, которая в 1752 году перешла на григорианский календарь. То есть у них тоже был вот этот нюанс, когда говорили там по старому стилю и путались в датах. А это вот когда было? А это было 1 сентября или 14 сентября, это одно и то же, но по старому стилю. Там, правда, разница между вот этим новым и старым стилем в 18 веке была другая, потому что она меняется от века к веку.
1: Поговорим про французов и не только. В 1812 году Наполеон Бонапарт вошел в Москву после оставления города русской армии.
2: Да, и этот же день считается началом того пожара, который охватил Москву. Но видите, как у нас интернационально: Британия, Франция, значит, Германия. Вышел первый том «Капитала» в этот день. «Капитала» Карла Маркса в 1867 году. Там была замечательная история с тем, что на самом деле он был тут же много где запрещен. И были специальные переводы, потому что, ну, как-то не просто так было перевести этот труд Карла Маркса, чтобы он дошел до всех. Не, и цензуру прошел.
1: Не все были такие умные бородачи. Слушайте, фамилия Андерсон, она мега популярна в мире. Это, понимаете, с одной стороны, там отголоски идут схожей фамилии сказочника великого датского, потом группа Абба, опять-таки, там. А мы будем говорить про Джона Андерсона, который взял и запатентовал ленту для пишущей машинки. Конечно, глупо было использовать пишущую машинку без ленты, но вот люди стояли, говорят, машинка стоит, а ленты нет. Что делать? И тут Андерсон приходит. Стопэ!
2: Я вам сказку расскажу.
1: Смотрите, но, что у меня есть.
2: Но к этому мы еще вернемся. А пока давайте о футболе.
1: А, в футболе. Футболисты киевского «Динамо» именно в этот день, в 1929 году, провели свой первый международный матч. Тогда это была сборная рабочих Нижней Австрии. Причем, если посмотреть, что такое Нижняя Австрия, удивитесь, она на севере находится. Австрия граничит со Словакией и Чехией, но по привычке ее называют... А кто это такие? Да это...
2: Слушай, а я никогда не задумывался о том, что Нижняя Австрия, это может быть просто не та Нижняя, которая на карте внизу, то есть на юге, а та, которая в низинах. То есть, судя по всему, вот этот вот север Австрии, он более равнинный. Да, верхняя Австрия.
1: Это в горах там, вся.
2: В горах вся, да. На север, когда вниз спускаешься к чехам.
1: Поэтому, знаешь, говорит, выражение, то есть глобус Литвы, например, у тебя нет. А тут выражение так, у тебя есть, компас Австрии. Где у нас север? Север? Север у нас там, где горы, а юг у нас на севере, потому что у нас там низина.
2: Без компаса не мог бы обойтись Сикорский, потому что именно в этот день, в 1939 году, Сикорский, в смысле Игорь Сикорский, управлял сам машиной собственного изобретения ВС-300, которая потом стала вертолетом.
1: А ты представляешь, Сикорский выбегает с 3,9 промилле, ну, модная такая, говорит, я без компаса. Смотри на раз. И полетел.
2: Да, в 1959 году космический аппарат «Луна-2» впервые в мире достиг поверхности Луны. Там была сложная история с запуском, трижды откладывали. Да и вообще, что значит «достиг поверхности Луны»? Дело в том, что «Луна-1» просто не достигла, потому что пролетела мимо. «Луна-2» достигла, но цели мягкой посадки не было.
1: Смотри, ты сказал, «Луна-1» не достигла, пролетела мимо. И тут Сикорский... Дилетанты! 3,9! Пёу, смотри, как могу!
2: Да. Ну, а вот «Луна-2», значит, достигла, оставила воронку, говорят, до 130 метров в диаметре. Ну, и задача была там датчиками, которые были на борту этой «Луны-2», замерить всевозможные фоны, волны, спектры и так далее. С этой задачей станция справилась.
1: Ехал сегодня, значит, смотрел по... Ну, как бы, едешь же, темновато еще, и, ну, видишь там циферки, которые на автозаправочных станциях. Я как потребитель бензинового хозяйства все смотрю. Ну, как бы, чуть-чуть начало отлегать, ну, насколько чуть-чуть? Если, допустим, на год, на года какие-то там прошлого столетия походили ценники на бензин, там на выходные есть, о, 1998. В 98-м году было вот это, потом смотрю, 64-й вчера год себя, а сегодня смотрю уже там... Где как, главное? 1943-й?
2: Это где ты нашел такой 43-й?
1: Вот недалеко отсюда, там, где буковка такая К нарисована, вот у них такая вот была.
2: Ничего себе.
1: Да, вот. Так вот, я по поводу чего. Основали Организацию стран-экспортеров нефти в этот день, в 1960 году. Кто тогда входил в нее? Иран, Ирак, да-да-да, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. Посмотрел, вздохнул, понял, что из всех этих стран, может, к счастью, был только в одной. Первые две не считаются. Я там не был, точно.
2: Да, ну и, наконец, 14 сентября 2015 года обсерватория LIGO впервые зафиксировала гравитационные волны. Спустя столетия после того, как они были предсказаны, это такой очень серьезный аппарат, гигантский по размерам, лазерная интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория. В общем, она подтвердила еще и предположение Эйнштейна, которые, кстати, как на удачу вот были как раз за 100 лет высказаны до того, как LIGO совершила свое открытие.
1: Представляешь, так подача была классная сейчас у Титова. Слушай, значит, после того, как они были предсказаны, приходит в гадальный салон там человек, там кто-то говорит: расскажите, а у меня будет настоящий полковник? А тут мадам Анжелика говорит: нет, я вам предскажу, знаете что? Гравитационные волны.
2: Да, чтобы все ваши предсказания хорошие сегодня сбылись, надо немножко как бы поактивнее себя вести. Кстати, если вы обратите внимание на то, что происходит на дорогах, и увидите что-нибудь интересное, можете нам сразу звонить, не дожидаясь автомониторов, 63-107-107, наш телефон.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
2: Через 100 метров поверните налево.
3: Налево? Но там же тупик!
4: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
5: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
6: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
7: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
9: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: Привет вам, слушающие нас в понедельник, и не только. Это Шизгара из Риги. Рады начать вместе с вами новую трудовую неделю. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Ритов. И мы рады, что вы вот так вот начинаете рабочую неделю вместе с Шизгарой. Почему? Потому что кто рано встает, тому, сами понимаете, дают. И не только Бог, но и все.
0: И вообще.
1: Да, и удача
0: идет.
1: И сама идет в руки. Ну и вообще приятно думать о том, что человек проводит вот именно самые свои интимные часы, коими является утро, вместе с Шизгарой.
0: Ковыряние в носу под нас — это тоже то, что...
1: Можно ходить в чем угодно, между прочим.
0: Тоже, да. И в машине едешь, то выражение лица, с которым ты едешь, конечно, будешь светлее, потому что мы что-нибудь полезное расскажем. Нет-нет, вот сегодня вспоминали фамилию Андерсон, мы уже говорили и сказочника с такой фамилией, и в конце концов Хэппи-Нью-Йер.
1: Мало ли в Швеции Андерсонов, я бы так сказал.
0: Ну, да.
1: И ничего удивительного, что если эти шведы присутствуют за океаном, то часть из них окажется Андерсонами.
0: Сейчас скрупулезные слушатели, которые начнут опять-таки говорить, датчанин был на самом деле Андерсон. Мы-то понимаем, что сказочник был датский, но мы про группу Абу уже пересказали, значит, уже имеем право находиться в Швеции по полному... По полной.
1: Слушай, а может быть действительно у шведов Карлсонов больше, чем Андерсонов? Но это не значит, что Андерсонов там нет. Они там тоже присутствуют. И потом они очень долгое время с Данией были одной страной. В общем, дело не в Дании и даже не в Швеции.
0: Но не все шведы с фамилией Андерсон, не все просто люди с фамилией Андерсон получили когда-то патенты.
1: 14 сентября 1886 года Джордж Андерсон, американец из Мемфиса, это не важно, какое у него происхождение было, запатентовал ленту для пишущей машинки. Ну, на самом деле, конечно, можно пораскинуть мыслями о том, как же они справлялись без ленты, но там была очень длинная история. По подсчетам историков, агрегат этот под названием «пишущая машинка» изобретали, ну, как минимум 52 раза. Одна из ранних моделей там напоминала свадьбу пирог, другая — игральный автомат, третья была вообще высотой 2,5 метра. Были машинки, у которых клавиатура была а-ля рояль, ну, вот как бы, ну, клавиши.
0: Это такие уже были фантастические у них внешний вид был. А вот то, что на что похоже, ну, скажем, вот современный облик, это, говорю слово, современный облик пишущей машинки, я понимаю, что это уже, знаешь, история все равно.
1: И дети в возрасте до 15 лет сказали: что? Что пишущая машинка? Это что?
0: Хорошо, ту самую пишущую машинку, которую в кино можно было увидеть, когда вот, допустим, фильмы там 60-х, 70-х, да, 40-х, в конце концов. Вот та была создана, ту создавали 30 раз, скажем. 52 — это общее, вот 22 было каких-то вот таких загадочных образца было, а вот 30 объект более-менее это привычно.
1: Ну, на самом деле, вот здесь интересно подумать, что, в принципе, можно было использовать до ленты. Но ведь лента — это так просто, да? Лента на валиках. А с каждым движением молоточка валик двигается, и молоточек каждый раз в новое место на этой ленте бьет. Но до ленты, разумеется, были приспособления, значит, были чернильные валики, которыми надо было промокать эти молоточки. Были чернильные подушечки, в которые утыкались молоточки, когда делали обратное движение. Ну и, в конце концов, мне кажется, самым хитроумным изобретением до появления ленты была копировальная бумага.
0: Представляете, вот мы, опять-таки, люди, которые застали, у меня вот мама в свое время там виртуозно печатала на пишущей машинке, и я понимал, что одна из составляющих, когда ты несколько экземпляров документов печатаешь, это должна быть копировальная бумага.
1: Или литература запрещенная перепечатка.
0: Да, конечно, так вот, копировальная бумага была сначала, а уже потом вот ее познакомили с пишущей машинкой.
1: Да, ну и здесь надо сказать, что суть изобретения Андерсона заключалась отнюдь не в ленте. Там концов не найти. А Андерсон запатентовал именно окраску концов ленты, чтобы машинистка знала, когда надо эту ленту поменять. Причем не на новую, а поменять, по крайней мере, вот местами левую и правую катушечки, поменять, чтобы новая часть ленты пробивалась молоточком.
0: Ну, вывод такой: Андерсон в конце концов запатентовал окраску концов.
1: Ну, да.
0: Ну, получается так.
1: Совершенно верно.
0: Сигнал.
1: И это было гениальное, элегантное решение, которое принесло Андерсону достаточно большой куш. Потом надо вспомнить теперь про этих машинисток, которые были королевами вот этих всех офисов и бюро на протяжении всего 20 века, потому что женщина, которая умела быстро печатать по этой школе с десятипальцевой, да, это был действительно почти полубог.
0: Допустим, какому-нибудь ученому нужно кандидатскую там защитить, он там бегает, бегает там по институту, а кто не может вот всю вот эту халабуду мою перепечатать. Еще раз говорю, вот нынешним 15-летним объясни, что сейчас-то, ладно, на компе набрал, там условно там...
1: Да нет, самое главное, что до того, как появились компы, вот это вот искусство набора текста на клавиатуре, оно было чем-то совершенно эксклюзивным. И кто бы знал, что потом году в 95-м уже все начнут осваивать, а к 2000-му все печатают вообще с закрытыми глазами со скоростью света.
0: И когда клавиатура еще вот такого, ну, традиционного образца, как, которая, по мнению молодого поколения, издает какие-то звуки, это все ничто по сравнению с теми звуками, которые издавала настоящая пишущая машинка. Ну, а мы теперь поговорим о звуках, которые услаждают современные, во всяком случае, бормашины. Они не такие, как вот были, опять-таки, во время, когда пишущая машинка была на расхват. Сейчас совершенно...
1: Там, наверное, услаждают не только бормашины, там и еще и клацание зубов здоровых. Тогда, знаешь, как бы здоровые, чистые, красивые зубы, щелкните ими.
0: Ху. Главное еще и ценовая политика, когда радует. Итак, с нами Dental First, международная сеть стоматологических клиник в Риге. Dental First на Очака 134 находится.
1: Это опытные специалисты, современные технологии, материалы высочайшего качества. Все возможные стоматологические манипуляции от гигиены до имплантации. Плюс 3D-рентген, это компьютерная томография, цефалометрия, панорамные снимки, интероральное сканирование и удаление зубов любой сложности.
0: А еще вот в Dental First установка зубного импланта, ну, кому-то давно было пора, искали нужную цену. Пожалуйста, с коронкой обойдется всего 970 евро. А каждую среду, это послезавтра, в клинике день имплантации. То есть что там будет? Записывайтесь, нужно успеть заранее. Получаете консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентгенобследование бесплатно. Вот эти все позиции, которые бесплатно можно получить уже в эту среду.
1: Да, ну а адрес помните, Чака 134, если что, телефон 20-646-777.
2: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. 88.6 FM. Реклама.
1: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Каждую среду в клинике день имплантации. Запишитесь и получите консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентгенобследование бесплатно. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот. 18 октября.
3: Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
6: Что это было?
7: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
8: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.
0: Радио Рокс. 88.6 FM.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Нахождение должностных лиц за рулем в состоянии опьянения недопустимо. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Такое поведение должностных лиц, как управление автомобилем в состоянии опьянения, недопустимо и заслуживает осуждения, заявил президент Эдгар Ринкевич. Вождение автомобиля в нетрезвом виде – это опасное преступное деяние, за которое при определенных обстоятельствах предусмотрена уголовная ответственность. Особенно недопустимо и предосудительно, когда это делают государственные должностные лица, министры, депутаты или сотрудники правоохранительных органов, подчеркнул президент. По его мнению, такой поступок заслуживает сурового наказания, так как никто не стоит выше закона. Это также сигнал для общества, отметил президент. Он поблагодарил сотрудников полиции за то, что они остановили пьяного водителя и, возможно, предотвратили большую беду. Очень надеюсь, что каждый такой случай заставит кого-то задуматься и не совершать глупостей, а окружающих своевременно удерживать таких героев от желания прокатиться на автомобиле, мотоцикле или велосипеде, указал президент. Как сообщалось, министр благосостояния Рейнис Узулникс в субботу был задержан за вождение в состоянии опьянения 3,9 промилле. Премьер-министр Андрис Кулбергс издал распоряжение об освобождении Узулникса от должности, исполняющим обязанности министра на срок полномочий действующего правительства, назначен министр земледелия Улдис Аугулис.
2: Про детей.
1: Отцы в Латвии все чаще используют отпуска и пособия, связанные с рождением и уходом за ребенком, сообщили в Министерстве благосостояния. С 2023 года для каждого из родителей предусмотрена непередаваемая часть родительского пособия продолжительностью 2 календарных месяца, которую не может использовать другой родитель. Ее можно использовать до достижения ребенком 8-летнего возраста. Число отцов, использующих эту часть пособия, ежегодно увеличивается. Если в 2023 году ее в среднем в месяц использовали 122 мужчины, то в 2024 году 481, а в 2025 году 734. В свою очередь, пособие по отцовству за 10-дневный отпуск в связи с рождением ребенка в прошлом году получили 7475 мужчин. Их средний возраст составил 34,4 года. Средний размер пособия – 865 евро 90 центов.

0: Отпуск по отцовству можно использовать в течение 6 месяцев после рождения ребенка. За последние 5 лет выросло также число отцов, которые в случае болезни ребенка остаются дома для ухода за ним. Однако чаще это по-прежнему делают матери. В 2025 году среди получателей пособия по уходу за больным ребенком женщины составляли 66%, мужчины – 34%.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
3: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
4: Видали, с кем мы пожаловали? Пора стартовать новой трудовой недели.
5: Допиваем, доедаем, закрываем, выезжаем. Ну а если выехали, ведем себя прилично. Доброе утро.
4: 8,4 минуты.

0: 8 часов 7 минут. Еще раз доброе утро. Хотели вам напомнить о том, что у нас вернулся из отпуска, значит, Владимир Тин, поэтому автомониторы у нас будут.
1: Обязательно.
0: Слушайте нас внимательно в 8.50, получается. Но еще пока мы не рассказали вам о том, что день сегодняшний нам готовит, у нас будет сюрприз для вас в виде конкурса с призом.
1: Представляете, мы же говорим, что с нами Dental First. Это надежно, это доступно по ценам, это современно, это вот все, что есть в стоматологии, это показательное выступление. Так представляете, мы еще щедрот душевных Dental First будем разыгрывать бесплатно гигиену настоящую, профессиональную, на одного человека, который будет внимательно нас слушать сегодня.
0: Ну а теперь, что касается дня сегодняшнего, 14 сентября, 257-й день года, который выпал у нас на понедельник.
1: Представляете, вот спели товарищи по поводу невидимых крыльев. Все, что захотим, будет видимым. Сейчас посветлеет, хочется верить в это дело. Ну и по поводу того, что, знаешь, вот говорили, что это лето было самым
0: мокрым,
1: и количество грунтовых вод, это же повлияло еще поднятие речушек, рек, ручейков и все такое прочее. Я же рассказывал, как в национальный парк Кемери поехал там неделю назад, посмотрел, что даже вот этот сероводородный источник, который ящерка, он не был так доступен, потому что ящерка была погружена под воду, собственно говоря.
0: И то наоборот, есть он был так доступен, что можно было пить, фактически не наклоняясь.
1: А там получается, ты пьешь вместе с обычной речной, ну как нибудь. Вот, я вчера побывал там опять, и где-то сантиметров 5 уже от рта ящерки. То есть
0: теперь ящерка доступна уже, да? Можно наслаждаться сероводородным привкусом.
1: Кто хочет понюхать все это дело, приезжайте. Все это происходит. Кстати, до окончания сезона купания, если что, остается всего лишь один день. Это не купание в сероводороде, имеется в виду. Официально у нас купальный сезон в стране — это до 15 числа. То есть сегодня, по идее, все спасалки должны еще работать. Там
0: не, уже не работают. Я, по идее. Уже было понятно. Я как раз тут недавно смотрю, волны большие, спасателей нет, небо, ну, так себе, мрачное, значит, и одна ундина пошла туда в воду. И, слава богу, ее фотографировали. Было понятно, что она не, ну, как бы сказать, идет не со злым умыслом, а купаться одна, потому что волны действительно были большие, думаю, унесет. Но те люди, которые ее фотографировали,
1: они контролировали.
0: Да, автоматически ее контролировать.
1: Что у нас остается еще? 33 дня пролетит и придут осенние каникулы уже. На зимнее время мы переходим в ночь с 24 на 25, мы постоянно набегаем на это дело, часы подводим. Не у всех швейцарские, но...
0: Да мы мечтаем поспать лишний час просто, поэтому дело тут не в часах, а дело в количестве тех часов, которые можно спать.
1: И слушайте, насчет спать, было бы тепло, уснули бы все. Давайте вспомним, что когда-то в этот день был установлен тепловой рекорд, ну, он сам по себе был установлен, мы к этому никаких рук не прикладывали. Это было в 47-м году прошлого столетия, 24,7 градуса с плюсом. И вот мы отмечали с Алексеем, что действительно все рекорды обычно мы получали в конце прошлого века или в начале этого. Они, смотрите, там самая серединка наполовинку.
0: Да, но более того, там первая тройка такая, 51-й, 76-й, 58-й. Вот эти годы, к которым мы привыкли из 21 века, они только где-то там после 5-го места.
1: Ну и самым прохладным, скажем так, этот день был зафиксирован в 1986 году. Тогда в районе улицы Дунтес было 5,1 градуса, но с плюсом все равно.
0: Чем нас в этом году не удивишь, уж точно. Пятый лунный день сегодня, он не очень счастливый, потому что пропавшая не отыщется, а впавший в проступок никак наказание не избежит. Это единственный день, говорят астрологи, когда пища в смысле астрального каркаса сгорает без остатка и полностью преобразуется в ткани. Поэтому можно руководствоваться инстинктом и есть то, к чему тянет. Ну вот, то есть, как бы прийти на базар, набрать себе по, не знаю, 50 граммов там того, этого, пятого, десятого.
1: Типа попробовал и не заплатил, что ли?
0: Не-не-не, просто как бы все смешал в одну кучу, все это
1: переварил.
0: Переварится, прилипнет к мышцам, костям. Но здесь, конечно, есть противоречие некое с диетами, потому что если вы слышите, что все, что вы съедите, оно будет переварено в ткани, то, может быть, нет смысла так уж налегать на все или ограничивать, по крайней мере, количество.
1: Ну, основа питания какая должна быть-то?
0: Основа питания должна быть не животная пища. Астролог говорит, молоко и творог, хотя где они берут неживотное молоко, я не очень понимаю. Но, в общем, как бы вот Нет, голодать нельзя, но животная пища противопоказана. А основой может быть молоко и творог.
1: То есть, чем выкручиваетесь?
0: Без мяса, с творогом и вот этими...
1: Крендельками?
0: Нет, не крендельками, а растительного происхождения, фруктами и ягодами. Сельдерей, опять же.
1: Грибы, ёлы-палы.
0: Грибы, вот, конечно,
1: конечно
0: же. Куда их девать в таком количестве?
1: Слушайте, главное, потом зубы почистили. Кстати, насчет зубов. Шизгара на этой неделе выходит при поддержке Dental First. Dental First — это международная сеть стоматологических клиник. У них несколько филиалов во всех странах Балтии. Но нам-то больше всего важно, что в Риге Dental First находится на улице Александра Чака, 134.
0: Там, значит, профессиональная гигиена полости рта, лечение кариеса, пломбирование зубов, лечение корневых каналов, исправление прикуса. Здесь я должен начинать говорить быстрее, быстрее, быстрее, потому что там огромное количество процедур высокого качества, которые, в общем, можно сказать, делают все и любой сложности.
1: Смотрите, даже удаление вот зубов, это же тоже искусство, когда нужно, понятное дело. В Dental First любой сложности. И, что важно, имплантация зубов. На этой неделе мы будем говорить, что Dental First, установка зубного импланта с коронкой, обходится всего 970 евро. Ну, кто давно пытался это сделать, ждал подходящего момента, вот, суперклиника современная, еще суперцены. Каждая среда в клинике – день имплантации. То есть послезавтра, но сначала записаться нужно сегодня, можно получить консультацию специалиста бесплатно, индивидуальный план лечения бесплатно, рентген, обследование бесплатно.
0: Но и не забудьте, что в 8 часов 42 минуты у нас конкурс, в котором вы можете в качестве приза, если будете активным, получить гигиену полости рта.
1: Профессионально, представляете?
0: Вот бесплатную контрамарку на гигиену полости рта в Dental First.
1: Вся информация dentalfirst.lv. В Риге, напоминаем, Dental First находится Александр Чака, улица 134, и номер телефона 20 646 777.
2: Партнер шоу «Шизгара» Dental First.

0: И потекло время, времечко. Доброе утро. В Риге, если что, уже 8:15. Вы слушаете Шизгару на Радио Рокс. Если так получается, что по каким-то своим делам, делишкам вы отправляетесь куда-то в путешествие, всегда можно набрать radiorocks.lv в интернете и быть в курсе событий.
1: И мы вам даже там, в Новой Зеландии, где вы будете, расскажем о том, что можно отметить сегодня, потому что есть некий набор поводов, который отмечается по всей планете, независимо от того, куда вы уехали.
0: Да что там в Новой Зеландии? Да в той же Литве, в конце концов. В Мариамполе в каком-нибудь. Да.
1: Теперь... Например, праздник междусобойщиков. Вот такой вот неофициальный, который можно праздновать везде, буквально в любой стране, потому что всегда найдется какая-то группа товарищей, которая отделится от основного коллектива для того, чтобы праздновать что-то локальное, там, втроем, четвером,
0: был бы,
1: может
0: повод.
1: Быть, даже на кухне.
0: Да, что-то они доели вчера, добили сегодня. В больших странах сегодня большие праздники, большие страны и по населению, и по площади. Сегодня в Индии сразу несколько поводов. Во-первых, день рождения бога мудрости и изобилия, Ганеша Чатурхи. И помним, когда человек, у которого там вроде как голова слона...
1: А тело человека.
0: Да.
1: Да, любые начинания, говорят, сопровождаются молитвой Ганешу, и праздник Ганеша Чатурти символизирует собой хорошее предзнаменование обычно. А в православном календаре сегодня церковное новолетие. Справочная литература поясняет, смыслом богослужения в этот день было воспоминание о проповеди Спасителя в Назаретской синагоге, когда Иисус сказал, что он пришел исцелять сокрушенных сердцем. А у католиков, между прочим, тоже не без праздника, потому что это день воздвижения креста Господня.
0: Ну, если мы начали все-таки с Индии... Давай Индии и закончим, расскажем, напомним о том, что сегодня день хинди. Это язык. Дата напоминает о том, что Генеральная учредительная ассамблея Индии утвердила хинди на основе письменности официальным языком центрального правительства хинди. И тогда это было там больше полумиллиона человек, сказали, что вот...
1: Не полумиллиона, а полумиллиарда.
0: Полумиллиарда, да.
1: 520 там с лишним
0: занизил,
1: миллионов,
0: конечно,
1: человек. Ну и считается, что это один из двух официальных языков в Индии. Между прочим, второй главный официальный язык английский. Но, как выясняется, со статистикой там есть некоторые перекосы, потому что многие индусы говорят, что они говорят на этом языке, а сами на самом деле не говорят. Просто когда желание договориться больше, чем вот знание языка, то люди договорятся, несмотря на том, на то, что, в общем, они пишут по-разному, говорят совсем разное, но если цели одни, то это не проблема. Там в Индии 22 официальных языка, и на большинстве из них говорит больше 10 миллионов человек.
0: Ну да, потому что даже самые малоиспользуемые языки, это в нашем понимании нечто совершенно фантастическое по количеству адептов, скажем так. Ну, где-то в мире сегодня какие-то локальные праздники, как ты правильно говорил, там сегодня междусобойчики могут быть разного масштаба. Например, в Мексике сегодня праздник мексиканских ковбоев. Мы когда-то вот на праздник Лиго, я еще застал те времена, когда один из атрибутов непременных, почему-то на Лиго продавались, это были индейские перья, надевали, думали, ну какой, и сомбреро.
1: А я думаю, что индийские перья, это были почти, как бы, такой, знаешь, аналог венка. Ну вот, кому не досталось правильных венков, те могут нацепить индийские перья.
0: Ну, а сомбреро — это непременный атрибут, потому что у нас дождик все время на Лиге, да?
1: Или солнце, наоборот, как бы оно защитит от того и от другого. Но вот этот праздник мексиканский, День Чаро, он, конечно, здесь лошадь необходима. Без лошади никакого искусства ковбой не покажет. Так что можно считать, что это праздник наездников.
0: Короче, вы сегодня, когда укращать будете своего металлического коня, помните о том, что соблюдение правил дорожного движения, оно для всех, не употребление алкоголя, как опыт показал, оно тоже важно для всех. Ну, а в Риге уже 8:19.
2: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.
1: Ну и, кстати, после этой песни долгожданный автомонитор.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Немало интересного произошло за последнее время, когда автомонитор находился в небольшом отпуске. Самое неожиданное случилось на минувших выходных, когда в субботу, 12 сентября, в Ступинской волости Ропожского края бдительными патрульными была остановлена «Шкода Кодиак», за рулем которой в состоянии, ну, очень сильного опьянения находился министр благосостояния Рейнис Узулниекс. Алкотестер показал более 3 промилле. Наш нынешний премьер заявил: министр и алкоголь за рулем – это полная безответственность и угроза обществу. Его поддержал президент. В итоге Узулниекс освобожден от должности, в его отношении начат уголовный процесс. Ну, будет интересно узнать, чем же закончится это дело. Сменим тему, обратим внимание на дорожную обстановку в латвийской столице. Трафик осенний, в диапазоне от 5 до 6 баллов. Дороги загружены в данный момент на 56%, 47 заторов разной степени сложности. Дополняют картину движения в утренний час пик. Выделяются улицы Булю и Даугавгривас, плотно на Дзирцема, въезд в город со стороны Елговского шоссе А8, и подрастают заторы на Карле Ульманя Гатве. Кроме того, по сложившейся доброй традиции собираются пробки на улице Круспилс и на Густава Земгала Гатве перед Брейбас со стороны Восточной магистрали. Пока, как мы видим, все развивается в привычном ключе. Посмотрим, что будет дальше.
2: В завершении выпуска послушаем сообщение от водителя большегруза Виктора.
3: Доброе утро, дорожная информация, Виктор. Кто двигается по островному мосту в сторону Пардаугавы, будьте внимательны. В среднем ряду перед мостом улицы Баускас асфальт провален, стоит ремонтный солдатик. Так что будьте внимательны, всем удачи.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
4: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. В Dental First установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
5: Boris Brejcha, Latvija, 23. oktobris, Šomi Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejcha, Šomi Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
6: Radio Rocks. Latvia.

0: Ларенцев и Алексей Титов. По-настоящему. Партнер шоу «Шизгара» Dental First.
1: 8:30. Мы когда сказали, что у нас сегодня день междусобойчика, может отмечен быть по любому поводу. Ну, самый прекрасный, самый простой повод вспомнить, у кого из коллег сегодня день рождения. Если у кого-то из домашних, то вы об этом и так не забыли. Ну, не забыли же, честное слово. Поздравляем.
2: Да, будем надеяться, что не забыли. Можете рассказать, с кем у ваших там домашних, близких, друзей, родных день рождения, если он выпадает именно на 14 сентября, день рождения в один день.
1: Давайте что-нибудь аристократическое бабахнем. Какой-нибудь монарх есть? Монарха нет.
2: Есть. Можно начать с итальянцев, можно начать с французов.
1: А, есть все-таки. Ну, давай.
2: Начнем с французов. Жан-Батист Кальбер. В 1665 году родился 14 сентября. Маркиз де Торси, министр иностранных дел Франции.
1: Засчитано.
2: При Людовике XIV.
1: Хорошо. Ну,
2: серьезная должность, знаешь, как бы. Абсолютно. Я был министром иностранных дел Франции при Людовике XIV.
1: У вас какой Луи тогда был? Уважительно там.
2: Луиджи Керубини. Это то, что я говорил, можно начать с итальянцев. Итальянский композитор. Он тоже родился 14 сентября 1760 года.
1: Дальше поговорим о наших. Яны Чак. Якста, первый президент Латвийской Республики, его год появления на свет 1859, но дата та же, 14 сентября.
2: В 1916 году, 110 лет назад, получается, родился Луис Карвалан. Вот на прошлой неделе говорили про дату падения режима Сальвадора Альенде.
1: Я блеснул еще своим детским стихотворением, которое...
2: А про Луиса Карвалана было,
1: да,
2: стихотворение?
1: Да, ну там что-то я... В застенках Луис Карвалан, но мы знаем, придет спасение, верьте нашим словам. Написал я, по-моему, 10-летний лист. Мне казалось, это круто.
2: Вот, да, ну,
1: учительница литературы похоронила.
2: А значит, теперь к столпам переходим. В 1935 году родился в этот день, в 32-м году, простите, родился в этот день Игорь Кириллов. Патриарх советского телевидения, да и не только советского, а телевидения вообще, я бы сказал.
1: Да и радио вообще, потому что я многим обязан Игорю Леонидовичу, и спасибо, что вот такой светлейший человек встретился когда-то, что я не оставил его равнодушным, скажем так. Примазаться к славе — плохая идейка, но что было, то было.
2: Значит, продолжаем с точки зрения голосов. В этот же день, 85 лет назад, родился Сергей Дрейден, знаменитый актер, я бы сказал, и голос, который узнается за версту.
1: Теперь поговорим про тех, кто может вообще ничего не произносить, но мы-то знаем, как он выглядит. Ого, это ж тот самый, да-да-да, из древности, ну как древности, парк юрского периода, конечно, сам по себе юрский период, это был давным-давно, но фильм «Парк юрского периода», я думаю, помнит каждый из нас. Только Сэм Нил Семен. The Man. Родился в этот день, в 1947 году.
2: Продолжаем с актерами. Значит, в 1969-м родился Константин Юшкевич, а в 73-м Эндрю Линкольн, английский киноактер, сыгравший Рика Граймса, главного героя сериала «Ходячие мертвецы». Ну а те, кто «Ходячих мертвецов» не смотрел, помните его по фильму Кёртиса «Love Actually», где он играет того парня-фотографа, который был влюблен тайно в Киру Найтли и очень так трогательно признался с помощью листочков ей в любви.
1: И этот был в Киру Найтли влюблен. А? Кого? Кто в Киру-то не влюблялся? Кира была самая красивая в классе. Слушай, как интересно. Тут, с одной стороны, парк юрского периода, там такие... А с другой стороны, там, ходячие мертвецы. Вот куда крестьянину податься?
2: Значит, куда податься?
1: На концерт.
2: Обрати внимание на героев рок-н-ролла. Фред Соник Смит, американский музыкант, гитарист MC5. И по совместительству муж певицы Патти Смит родился в этот день. Надо сказать, что настоящая его фамилия Дьюи. Это просто у нас такой... Ну, вот выдающийся случай, когда взял фамилию жены, что называется. Она была более известна, популярна.
1: А почему
2: здесь,
1: нет?
2: Почему здесь тогда, да, размениваться на мелочи?
1: Не можем сказать, что кто-то взял фамилию Вайнхаус, потому что был, ну, как бы мужем Эми Вайнхаус. Но то, что явление по имени Эми Вайнхаус появилась на свет в 1983 году, именно в этот день отметить должны.
2: А ну и еще один герой, особенно для стран Балтии, мне кажется, в Латвии это вообще группа АХ считается, по-моему, национальными героями.
1: Ага.
2: Долгое время была группа номер один. Мортен Харкет родился 14 сентября 1959 года.
1: Ну это нельзя же так, одни биатлонистки норвежские бегут, и чтобы еще что-то музыкального не было, вот АХ взяли все на себя. Ага, ага, ага.
2: А вот, вроде бы все, можно можете из этого списка выбрать, на кого вы, если у вас день рождения сегодня, или ваши друзья, знакомые, близкие, похожи больше. Ну, а мы напомним, что сейчас у нас 8:35, и у нас буквально через, получается, минут 7 конкурс, в котором вы можете выиграть гигиену.
1: Бесплатную профессиональную гигиену от Dental First, наших партнеров. Не рекомендуем вам куда-то убегать с частоты 88.6.
2: А телефон уже можно записать 63-107-107.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Это Рокс, детка. Радио Рокс. Реклама.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер один весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров. Поверните налево.
7: Налево? Но там же тупик!
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
10: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до +17, +18 градусов.

0: каждое утро на Радио Рокс происходит то, что делает нашу жизнь интереснее. Бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара» по будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
2: Видите, как сейчас сложится все удачно у самых внимательных наших радиослушателей. Меня зовут Стас Флоренцев.
3: Меня Алексей Титов. Здесь важно сказать еще одну, как сказать, один набор данных. Это наш телефон 63-107-107. Внесите его в память, он вам на этой неделе пригодится.
2: Вообще люди, которые не только иногда слушают, но и иногда имеют возможность, а лучше, если кто-то еще рядышком с тобой, например, в автомобиле есть, кто в нужный момент возьмет, наберет этот номер телефона и быстренько выдаст правильный ответ. Итак, мы говорили, что Dental First – это международная сеть стоматологических клиник, и в Риге филиал находится на Чака 134. Мы хвастались уже летом какими-то опциями, которые тогда были имеющими отношение как раз к гигиене, которая действительно все рекорды по щедрости перебивает и по качеству в нашем городе. Ну и как раз сегодня профессиональную гигиену кто-то из вас может и выиграть.
3: Смотрите, условия очень простые. Мы, конечно же, зададим вам вопрос веселый, интересный, а вы дозвонитесь до нас по телефону 63-107-107, дадите ответ на этот правильный вопрос и получите бесплатную профессиональную гигиену полости рта в Dental First.
2: Помним фильм, мой прекрасный Иван Васильевич меняет профессию, помним, там был стоматолог профессиональный, как ему казалось, по фамилии Шпак. И потом этот Шпак, когда составлял список похищенных у него якобы предметов, стал известен крылатой фразой.
3: Так вот, внимание, вопрос.
0: Суфлер.
2: По мнению Шпака, у него было похищено 3 кинокамеры, 3 портсигара. Ручка была еще похищена с женщиной, там не совсем одетой, но было похищено... Да нет, ручка одна как раз была, да. А еще было похищено кое-что тоже, 2 позиции, ну, по 3 номинала. То есть 3 кинокамеры, да, 3 портсигара, да, и еще 2 позиции по 3. Что же тогда было похищено у Шпака? Даете ответ по номеру 6-63-107-107 и получаете бесплатную, если правильный ответ, гигиену от наших партнеров Dental First. Здрасте, как зовут вас?
4: Здравствуйте, Алексей.
2: Привет, Алексей. Так жалуйтесь, вы же Шпак.
4: Что? Я Шпак, меня обокрали.
2: Что у вас?
4: 2 штуки.
2: Что у вас?
4: Видеокамера, 2 штуки.
3: Не так.
2: Так.
3: И еще кое-что.
4: Портсигар.
2: Нет.
4: Фирменный.
2: Так, смотрите, 3 портсигара было, 3 кинокамеры было. Что еще добавляете?
4: А, так.
2: Да.
4: Я запутался.
2: Ну, Леш, давайте, вы Шпак, вы там работаете непосильно. И у вас сначала 1, потом 2, потом уже дошли до того, что по 3 номинала. Итак, у вас было похищено 3 кинокамеры, 3 портсигара и еще кое-что по 3. Леша думает. Леша думает.
4: Так, фотокамера, портсигар, видеомагнитофон, 3 штуки.
2: Ну не видеомагнитофон тогда еще не было. Магнитофон засчитан и еще кое-что по 3. Это было 1. Леша,
3: подсказку
2: 2.
3: Зала, бери.
2: Леша.
3: Алексей, берите подсказку зала.
4: Швы куртки.
2: Леша, все это можно оставлять дома. Нужно будет отправляться вам по адресу Чака 134. И улыбка, без сомнения. Вот как здорово, вовремя послушал, вовремя услышал. И теперь будет скоммуницирован с клиникой Dental First и отправится туда.
3: Ну а всем остальным мы скажем, что касается Dental First. Напоминаем, установка зубного импланта с коронкой обойдется на этой неделе всего 970 евро. Каждую среду в клинике день имплантации. Запишитесь и получите консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентген-обследование бесплатно.
2: Напоминаем, чтобы получить все эти опции, нужно сначала записаться бесплатно в среду. Dental First, Чака 134. Вся информация dentalfirst.lv, номер телефона 20-646-777.
3: Алексей, не вешайте трубку, сейчас расскажем, как получите приз.
0: Шизгара, твое лучшее утро начинается здесь.
1: Партнер шоу Шизгара Dental First.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Доброе утро, дорожная информация, Виктор. Кто двигается по Островному мосту в сторону Пардалговы, будьте внимательны. В среднем ряду перед мостом улицы Балскас асфальт провален, стоит ремонтный солдатик. Так что будьте внимательны, всем удачи.
2: Завершили предыдущий и начали этот выпуск сообщением нашего слушателя и водителя грузовика Виктора. Он предупредил о том, что на дороге опасности, правильно сделал. Вы также, друзья, присылайте инфу обо всем, что мешает движению по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Тем временем в городе продолжается утренний час пик. К этой минуте трафик практически достиг своего максимума – 7 баллов. Заторов много, более 60, в тройке лидеров самые затратные по времени. Участок Лелорбы с Каунсома и далее Вантовый мост – по совокупности от спицы до центра можно добраться за полчаса. Плотно в районе Ботанического сада, причем на всех прилегающих улицах, в частности на Дзирцема, пробка может задержать минут на 20. И еще парочка глухих заторов на улице Круспил в сторону моста Славу и на Гранита. Здесь можно задержаться перед перекрестком минут на 15-20. Также отметим въезд в город со стороны Видземского шоссе А2. Брейбасгатва до Альфы прилично забита транспортом. Из хорошего, все это ненадолго, после 9 часов станет полегче, поедем побыстрее. Что касается погоды, то пасмурно, без существенных осадков и до плюс 18. На этом пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем легкого понедельника и пусть дороги будут безопасными.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АВТ.
4: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Каждую среду в клинике день имплантации. Запишитесь и получите консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентгенобследование бесплатно. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. С момента введения СГО начато более 750 процессов об административных правонарушениях за неявку на проверку здоровья. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: С момента введения службы государственной обороны начато более 750 процессов об административных правонарушениях за неявку на назначенные призывнику проверки здоровья и в случаях, когда проверка не была завершена без уважительной причины, выяснило агентство «Лето» в Министерстве обороны. В число этих 750 процессов об административных правонарушениях входят и случаи, когда призывник на СГО не явился на проверку здоровья повторно. За перечисленные нарушения к призывнику применяется предупреждение или денежный штраф в размере до 750 евро. В Латвии служба государственной обороны была введена в 2023 году. Изначально служба была только добровольной. Первый обязательный призыв с отбором состоялся в 2025 году.
2: Про Ригу.
1: Число пассажиров круизных судов, обслуженных в Рижском порту за 8 месяцев этого года, выросло на 54,9% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года. За 8 месяцев 2026 года в Рижском порту было обслужено в общей сложности 115 356 пассажиров круизных судов, в то время как за соответствующий период 2025 года в порту было обслужено 74 490 3 пассажира круизных судов. В 2025 году Рижский порт обслужил 115 469 пассажирских круизных судов, что на 42,8% больше, чем в 2024 году, когда в порту было обслужено 80 870 пассажирских круизных судов. 3 и 4 мая с захода двух судов немецких круизных компаний начался круизный сезон 2026 года. В этом году на швартовку в Рижском порту заявлено 101 круизное судно, тогда как в прошлом году Рижский порт посетили 85 круизных судов. За сезон в Ригу на круизных судах должно прибыть примерно 135 тысяч иностранных туристов, свидетельствует опубликованная портом информация.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Когда один день похож на другой.

0: Когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале. Включай Радио Рокс, и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра. Партнер шоу Шизгара – Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
1: Я вот думаю, может, отражение в зеркале не нравится, потому что с зубами какая-то проблема.
2: Тогда очень может быть.
1: Наши партнеры помогут. А мы поможем вам пробудиться окончательно в этот понедельник.
2: Доброе утро. Шизгара – это цитадель здравого смысла и оплот оптимизма.
1: 9,4 минуты.

0: Сомнительная идея.
1: Ну да. Пусть пупок сначала покажет. Знаешь, в куче фильмов для того, чтобы доказать, что это инопланетянин, а пупка нет, значит, оттуда. Все, прилетел. Привет. Вот. Да. Ну, мы-то с пупками и с другими этими признаками того, что мы нормальные.
0: Homo sapiens.
1: Именно они. Я Стас Флоренцев.
0: Я Алексей Титов. Сегодня у нас 14 сентября, понедельник.
1: Смотрите, какие отсечки нас впереди поджидают до окончания сезона купания. Вот что характерно, один день остается. В Латвии официально сезон купания до 15 сентября, если кто не в курсе был. Осенние каникулы – это когда бездельников на улице станет больше и времени свободного у тех, кто доставляет вот этих самых учеников к их местам учебы, остается еще 33 дня.
0: Я здесь добавил бездельников в хорошем смысле этого слова, потому что пока у них каникулы начались, они бездельники в плохом смысле этого слова, а в каникулы они все, да и те, кто их подвозит до школы, бездельники в хорошем
1: смысле. Они, знаете, они бездельники под присмотром сейчас, да, а там бездельники без присмотра будут. Ну и зимнее время, переход у нас запланирован в ночь с 24 на 25 октября, стал бы 41 день до этого момента.
0: Я вот подумал, а вот эта вот дата окончания этого купального сезона официально, она, наверное, каким-то образом влияет там на правила поведения на пляже, можно купаться или нельзя купаться, если сам полез в воду, ты уже квалифицируешься как морж, или чуть что страховая, вот точно они на это обращают внимание, страховая компания, если что, тебе не покроет какие-нибудь там повреждения.
1: Много лет назад, помню историю, на Мертвое море в Израиле поехали. И, значит, посмотрели все прелести, и вдруг на прекрасном иврите обращается чувак там с этой вышки. Та-та-та-та-та-та-та-та, санам-тава, пара-па-па, большое спасибо. Говорит, что сказал? Он говорит, спасибо, шаббат-шалом наступает. Ну, то есть мы в пятницу были. И сейчас вот на этом наша спасательная команда, там, я, там, Сёма, Изя, заканчиваем вот свою работу. Я говорю, так что, сейчас спасать не будет? Нет, сейчас молдаване придут. Вот, простите за нетолерантность, вот дословный текст был такой. То есть приходят все те, кому по вероисповеданию можно там потом находиться.
0: То есть после 15 сентября, то есть послезавтра, как вы понимаете, официально купальный сезон закрыт, но кому можно, то есть кто чувствует себя моржом, или кому очень хочется, и кто не претендует на то, чтобы его спасали, тот может купаться и дальше.
1: Злой ты. Тебе бы, знаешь, куда? Тебе бы к астрологам пойти. Они бы тебе показали сегодня, какой день и что в этот день делать.
0: Они мне показали, что сегодня пятый лунный день, он несчастливый, впавший в проступок, никак наказание не избежит, говорит Альберт Великий. Пропавшая не отыщется, и если посмотреть на другие аспекты, то это единственный день, когда пища сгорает без остатка. В плане астрального скелета, значит, поэтому...
1: Ну... В аэрогриле сгорает без остатка. Нет, конечно...
0: Сгорает без остатка, и вся перерабатывается. Здесь какое-то есть противоречие, потому что мы со Стасом подумали, что, в принципе, нельзя идти и есть все, что попало, если ты знаешь, что все это превратится в ткани, потому что это абсолютно точный прямой путь к лишнему весу. Ну, а слава богу, что такие не часто случаются, по крайней мере, раз в месяц. Значит, Павел Глоба советует, в этот день можно попробовать все, что хотите, все, к чему руки тянутся, что подсказывает инстинкт. Ну, а с другой стороны, голодать нельзя, но противопоказана животная пища.
1: Смотрите, что бы вы ни ели, вам понадобятся зубы. Зубы человеку нужны. Во-первых, это красиво, во-вторых, это необходимо. Шизгара выходит при поддержке Dental First. Это международная сеть стоматологических клиник. Там есть филиалы в любой стране Балтийского региона, но нам-то самое главное, что в Риге Dental First находится в центре Александра Чака, 134. Что предлагается?
0: Но предлагается все для того, чтобы у вас было и необходимое, и красивое. Профессиональная гигиенка полости рта, лечение кариеса, пломбирование зубов, лечение корневых каналов, исправление прикуса, удаление зубов любой сложности и, главное, имплантацию зубов. Вы
1: знаете, люди, которые побывали уже в Dental First, они уже полумеры какие-то не используют. Если нужна клиника действительно 21 века и с ценами, которые демократичны для нашего жестокого, жесткого 21 века, то вам обязательно туда. Итак, по поводу имплантации. В Dental First установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Пробейте на рынке, где такие цены. Каждую среду, а это послезавтра, в клинике день имплантации. Сначала нужно записаться, сначала получить консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентген обследования бесплатно. То есть еще раз, если записаться на эту среду, то в среду вы идете туда и бесплатно получаете консультацию, индивидуальный план и рентген обследования.
0: Больше информации о dentalfills.lv или по телефону 20-646-777.
2: Партнер шоу «Шизгара» Dental First. «Шизгара». Сейчас все будет по-настоящему.

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First».
2: 9:16. Давайте поймем, что мы можем сегодня отмечать.
3: Ну, вообще, знаешь, неделя только начинается. Я хочу сказать, например, вот в наших условиях, чем закончится неделя. Например, вчера узнал, что в Нурмуйже будет сбор винограда проходить на выходные 19 числа. И там не просто сбор, вот как, знаешь, колхоз посылали, это одна история. Там посылали и пашешь. Тут да, вроде как повкалываешь, а потом этот праздник, там все это искрится, веселится, и главное потом...
2: Да, и надо этот виноград еще как-то там топтать.
3: Там покажут, там все научат, и главное, почувствуешь себя как...
2: А дегустация?
3: И дегустация, и все такое будет.
2: Хорошо, что в пятницу.
3: Настоящий винодел, да. Ну, значит так, это планы на пятницу у нас есть. Посмотрим, что же делать сегодня, с чего начинать праздновать прямо сейчас. Если вы мексиканский ковбой, то там вам какие-то напитки, наверное, кактус понадобится.
2: А если у вас есть сомбреро, то можно сказать, что вы почти мексиканский ковбой. Почему почти? Потому что для того, чтобы быть настоящим ковбоем, нужно еще и владеть какими-то навыками верховой езды.
3: Слушай, я знаешь, что подумал? Мы же сказали, что завтра у нас закрытие в стране этого купального сезона.
2: Ну.
3: Значит, сегодня, по идее, нужно отмечать последний день этого сезона.
2: То есть все купаться ты имеешь в виду?
3: С чего начинался сериал «Спасатели Малибу»? Группа людей, хорошо сложенных, загорелых, в красных труселях и купальниках бежит по пляжу. Знаешь, такой флешмоб можно сегодня бабах и сделать там...
2: Если у вас есть что-то красное, можете сегодня побегать по пляжу. При этом это не обязательно должен быть какой-то там холодный пляж в Юрмале. Можно это сделать в городской черте. Можно побегать на кипселе, там недолго бегать туда-сюда.
3: Недолго уж бегать осталось на кипселе, понятное дело. Там.
2: Можно выбрать любую другую. Можно, в конце концов, побегать в красных этих купальных костюмах по берегу канала.
3: Там собачка понравится очень. Собачка такая на выгуле бежит, кто-то красной попой машет впереди. Там, о, цель вижу, препятствий не наблюдаю. Бум, здрасте.
2: Значит, если посерьезнее, то сегодня в православном календаре новолетие, церковное новолетие, которое празднуется, ну, именно вот 14 сентября, потому что когда-то оно было 1 сентября по старому стилю. Значит, справочная информация поясняет нам, что смыслом богослужения в этот день было воспоминание о проповеди Спасителя в Назаретской синагоге, когда Иисус Христос сказал, что Он пришел исцелять сокрушенных сердцем.
3: Вот. Исцелил.
2: Исцелил. Значит, чтобы быть мультикультурным, скажем, что сегодня день рождения Бога мудрости и изобилия Ганеша Чатуртхи. Ну, это тот, который с головой слона.
3: А ноги и руки, как у человека. Ну и там, понимаем, там легенда, и все это с этим связано. Если вы владеете хинди заодно, если уж мы в индийскую культуру окунулись сегодня, вообще праздник сегодня, день хинди. В Индии более полумиллиарда человек по номиналу считается, что они владеют хинди. Там есть нюансы, выяснилось, что люди кивают.
2: Нет, это, смотри, вот эти полмиллиарда, они, наверное, владеют. Вот из полутора миллиардов населения Индии, они все говорят, что они владеют хинди, ну, как бы, они обязаны, потому что это государственный язык. Но половина не владеет, как это, в общем, часто владеют, случается.
3: Остальные танцуют просто-напросто там.
2: Да, но им не надо, потому что у них 22 официальных языка, и, в общем, желание понять друг друга у них гигантское, а это стирает всяческие границы.
3: Значит, 22 языка — это как количество пальцев у одного моего одноклассника было. У него было 22 пальца, потому что на ногах было 6. Прикинь?
2: Я вот думаю, что радоваться лучше, на ногах 6 или на руках 6?
3: Понимаешь, если на руках 6, скажут фотошоп, а в то время фотошопа-то не было, и а где ты взял
2: фотошоп? А там с обуви могут быть, как бы, понимаешь, у рук-то нет, ну, как бы... Без перчаток иногда можно обойтись, карманы сунуть. Зато можно что-нибудь делать ловкое, шестипальцами. Там, да,
3: это бы, пока ты мальчик.
2: Мухлевать, например, за карточным столом.
3: Хороший. Мы так берем только...
2: Раз шестым пальцем прикрыл туза.
3: Ну, видишь, это уравновешивало у нас у трудовика как раз отсутствовал там палец, потому что У него был плохой трудовик, плохо его научил в свое время...
2: Техники безопасности.
3: Наверное, да. Так, сегодня что еще? Праздник междусобойчиков. Это вообще вот под любое ложится.
2: И под любое количество, самое главное, людей, которые могут объединиться для того, чтобы праздновать этот междусобойчик. При этом вовсе не обязательно так вот сейчас смотреть в сторону приемника укоряющим взглядом, потому что это вовсе не подразумевает непременно алкоголь.
3: Абсолютно. Междусобойчик это, слушай, давно не собирались, в футбол не играли. Там, не знаю, я...
2: Чипсы не ели.
3: Я поймал себя на мысли, что в этом году я ни разу не сыграл в настольный теннис. При условии, что у меня на даче есть стол теннисный. Я его вытащил, вот как в мае, и ни разу не... Блин, может успеть?
2: Да, еще до закрытия пляжного сезона остается целый один день.
3: Красные труселя, пошел махать ракеткой. Удивим всех.
2: Китайской ракеткой. Ну и, наверное, список будет неполный, если мы не вспомним, что есть такой странный неофициальный праздник, который называется «День у меня все под контролем».
3: Это у тебя или у людей?
2: День, когда каждый день. Может сказать себе, а что за день сегодня? День у меня все под контролем.
3: Знаешь, я видел много уверенных людей или слышал про истории про людей, которые думали, что они самые уверенные. В том числе, слушай, ты же вот в хлам, он говорит, я контролирую ситуацию. Это не дай бог, конечно.
2: А еще огромное количество людей контролирует ситуацию, находясь в психиатрических лечебницах, потому что у них там все с этим нормально.
3: Так все-таки начинаем искать пупки у инопланетян. Тогда, ну да, как и думали.
2: Да, 9.22, у нас новости спорта буквально через там 5 минут. И не забудьте, что у нас еще новости культуры, есть автомонитор в этом часе, поэтому что-нибудь увидите на дороге, пишите, звоните, пишите 229-49-49-49, это наш WhatsApp. Ну, можете и текстом, а можете и...
3: Да, можно вообще, Тин вернулся же, Владимир, в эфир, но станьте его соведущим.
0: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.
4: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватера.

0: Радио Рокс. Латвия. Реклама.
1: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. В Dental First установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga – ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Вы слушаете Шизгару, утреннее шоу на Радио Рокс. Я Стас Флоренцев.
2: Я Алексей Титов.
1: Мы все делаем сами, только зубы не лечим. Отправляем к нашим партнерам в Dental First. А все остальное, включая культуру, подкапываем сами. Бодрость проявляем несусветную тоже сами. Ну и про спортивные наши впечатления.
2: Вот. Это правильное слово, именно впечатление. А за выходные, как вы понимаете, впечатлений накопилось.
1: Сегодня в Рижский аэропорт явно приедут съемочные группы телеканалов латвийских. Всех полтора канала приедут и будут встречать, смотреть встречу мужской сборной Латвии по баскетболу 3-3, которые стали в воскресенье чемпионами Европы. В Бельгии это происходило, поэтому вот рейс, который будет пролетать из Брюсселя, скорее всего, хотя играли в Антверпене. Сборная Латвии, посеянная под шестым номером, в финале победила Нидерланды со счетом 19-10, более чем убедительно. За всю историю выступлений на европейском первенстве баскетболисты сборной 3 на 3 завоевали 6 медалей. 2 золотые, 3 серебряные, 1 бронзовую. Ну, параллельно прилетит самолет из Мадрида, судя по всему. Там будут встречать пляжных волейболистов, потому что У-22 наши, опять-таки, тоже пляжники стали чемпионами Европы. Видишь, две золотые европейские.
2: Есть у меня гипотеза, что чем меньше сборная по количеству людей на площадке, тем лучше успехи на международной арене.
1: Тогда шахматисты должны быть.
2: Не считая индивидуальные виды спорта. Да, а то скажут, как бы, да, теннисисты, но теннисистки тоже есть.
1: Ну да, смотри, в легкой атлетике, опять-таки, копьеметатели еще что-то могут показать. И Европа тогда считается с тем, что в Латвии тоже есть легкоатлетические, скажем, стадионы, сектора. Так, про US Open. Елена Рыбакина сначала захватила лидерство в рейтинге WTA, когда в полуфинал пробилась там по рейтинговым очкам. А в субботу и вообще впервые в карьере завоевала кубок US Open, получает деньги. Мы с тобой говорили уже какие, 5,5. Одержав в финале победу над Ариной Сабаленко, которая побеждала на US Open в прошлом и позапрошлом годах. Сабаленко эмоционально разбила ракетку, потом грубо ответила оператору. Ну, все, в общем, по старой схеме получается. Сразу после розыгрыша, еще до традиционного рукопожатия, она швырнула эту ракетку на корт, потом сидит на скамейке, продолжает крушить спортивный инвентарь. Тут этот телевизионщик попался. В общем, гормоны и все нехорошо. Теперь про... Да, там фраза по-русски. Отвали!
2: Оператор,
1: оператор, да. Теперь про мужской финал. Александр Зверев впервые в карьере выиграл US Open, победив в финале Бена Шелтона. Я же говорил, что обязательно в финале будет играть в этом году американец, потому что два американца выясняли отношения в полуфинале. А дело в том, что 23 года американцы не выигрывали US Open, так что следующий год уже будет 24. 8 раз Зверев играл на этих финалах, и подачи какие у него. Там же у них все в милях. Вот куда податься простому любителю спорта?
2: А не скорость мерит, а в узлах.
1: Слушайте, у вас же море есть рядом, давайте в узлах. Смотри, 147 миль в час, там больше 250 километров. Ничего себе подачка получается. Так вот, интересно было, что он, Зверев, не сразу понял, что он все, выиграл. Потому что там он задумался на несколько секунд. Он думал, что счет был 5-1, а на самом деле... Хорошо, он дважды сделал брейк и лишь один раз удержал свою подачу. И тут стоит такой, сейчас думает, подам, а в следующем гейме уж точно постараюсь отыграть. Говорит, нет, не надо, все, ты победил. Забавно, тренеры по теннису всегда говорят, нужно играть каждое очко и не думать о счете. И вот буквально тренер сказал, четко установку выиграл и победил. Те же самые деньги заработал, как и Рыбакина, о которой я говорил чуть позже. Да, мы с тобой сегодня говорили, когда в событиях, что это был первый официальный матч по футболу Динамо Киев.
2: Да.
1: И тогда они сыграли там много
2: лет. С Нижней Австрией.
1: А теперь вспоминается эта история. Представляешь, в сентябре 95 года стартовал шубный скандал. Правда, это было, ну, не 14-го, а 13-го числа. Но 14-го весь мир проснулся шумным Динамо-Киевским скандалом. После первого тура группового раунда Лиги Чемпионов с Панатинайкосом, тогда они играли, 1-0 выиграли. Главный арбитр Антонио Лопес Ньето обвинил руководство Динамо в попытке подкупа с помощью двух шуб, которые были одеты на девушек, которые вели себя, цитирую я Антонио, очень провокационно. И там это обе шубы тянули на 30 тысяч
2: долларов. Типа они распахивали и запахивали?
1: Смотри, что у меня есть. он, дурачок, не понимал, может, они показывали другое, что у них есть.
2: А он
1: на шубу смотрит. Точно, у тещи же день рождения. В результате киевляне были дисквалифицированы из Еврокубков на 2 года. Ого-го. И, ну, в 96-м году дисквалификацию сняли, потому что шуба хорошая, никому не помешает.
2: Наверное, вот времена, решили. Вот я бы сказал, времена были.
1: Могли себе позволить. Вот, видите как, первый раз слышали спорт в Шизгаре? Вот у нас всегда так бодренько и весело. Все, что там на стадионах творим не мы, но описываем уже сами. Довольно ярко.
2: 9 часов и 35 минут.
0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты...

0: Реклама. Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
1: Что это было?
2: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
0: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до +17, +18 градусов.

0: Бибербан, бибербан. У нас сейчас будет призыв ко всем тем, кто хотел что-нибудь сегодня лопатой такое полезное сделать. А вы присоединяйтесь к нам с Алексеем. Мы же эти лопаты можем сейчас использовать, ну, скажем так, виртуально.
1: Культурный слой.
2: Если вы думали о чем-то плохом, что мы как-то эти лопаты по-другому используем, то такое, конечно, тоже может в голову прийти. Нет, мы лопаты используем, чтобы копнуть культурный слой и выяснить, чем этот день у нас хорош в плане каких-то культурных событий из прошлого.
0: Помнишь, мы вспоминали несколько фильмов, связанных с этим днем. Один из них был день рождения у человека, который родил и играл потом в «Ходячих мертвецах», а второй играл в «Юрском периоде». И получалось там... И там и так копать можно было. Посмотрим сегодня, что происходило в мире культуры, ну, скажем, несколько веков назад.
2: Значит, в 1741, после 23 дней, как свидетельствуют аналы, беспрерывной работы немецкий композитор Георг Гендель завершил ораторию «Мессия», которая стала его одним из самых его известных произведений.
0: Помнишь, у Ума Турман там песня про там «Жил-был на свете» Антон Городецкий, там «Ночной дозор» вспоминается. Ну, а мы все-таки к первоисточнику обратимся. В этот день, в 1975 году, безработный школьный учитель напал на картину Рембрандта «Ночной дозор» с ножом. На реставрацию полотна потом ушло 4 года. Люди, профессионалы работали. Спросили его вандала. «Вандал?» Он: «Я вандал». «Ну, нет, я не вандал, я учитель». «Где работаешь?» «Нигде». «Ну, ты вандал?» «Нет». В общем, утверждал, что действовал по Божьему повелению, по щучьему хотению.
2: Ну, да. В общем, наказанию подвергнут не был. Спустя 7 месяцев покончил с собой, был психически нездоров. Но я даже думаю, надо ли здесь говорить, что он был школьный учитель.
0: Я вот тоже подумал.
2: Какая-то история такая, что безработный и безработный. А тут сразу можно подумать о том,
0: убираем
2: до чего можно довести учителя, если вот... А это же не только в Латвии, это же везде учителя получают там меньше всех. Да, и в общем, как бы, чем заканчивается?
0: Ну да, это знаешь, когда вот про человека там пишут, там, произошла там, скажем, трагическая история, там был сбит автомобилем, болельщик, допустим, Астон Виллы. И ему там 52 года, а работал там кем? Никто не знает. Говорит, ну вот, если про тебя могут вспомнить, что делал-то хорошего? Ну, болел за этот клуб. И все, да.
2: Это, я думаю, что знаешь, по каким-то приметам, ну, то есть болельщика Астон Виллы проще
0: отличить.
2: Да, потому что у него шарфик, там какая-нибудь бейсболка и так далее. В 1984 году прошла официальная премьера в этот день фильма Ролана Быкова «Чучело» с Кристиной Орбакайте в главной роли. Фильм, в общем, тогда был, ну, как сказать, шокирующий, что ли, привлек внимание к этой проблеме, о которой тогда в Советском Союзе не говорили.
0: Да, слово «буллинг» вообще никто не знал.
2: Да, детского буллинга. Обратил внимание на то, что как бы дети, в общем, пока их не воспитали правильно, существа достаточно жестокие.
0: Ну, фильм реально крутой.
2: Фильм вот офигенный.
0: Проходит 10 лет после этой премьеры, и вот во Франции в прокат выходит фильм Люка Бессона «Леон», в котором сыграли Жан Рено, Гэри Олдман и 13-летняя тогда еще Наталья Портман.
2: Что самое главное?
0: Ну да, получается, там в 84-м юная Кристина, а тут юная Натали.
2: Да, в 2002 году в Ханое в этот день установлена 30-тонная медная статуя Будды высотой 6,5 метров. Ну, в общем, как бы в 6,5 метров не такая большая высота. Видали мы и побольше.
0: Побольше. Там, ну, это в 2002 было. Ну, как отметили, что-то же было сделано. Мы отметим, что сегодня вы можете сделать себя красивее и здоровее точно. Поскольку у Шизгарта выходит при поддержке Dental First. Это международная сеть стоматологических клиник. В Риге филиал находится на Чака 134.
2: Dental First – это опытные специалисты, современные технологии и материалы высочайшего качества. Все возможные стоматологические манипуляции от гигиены до имплантации, плюс 3D-рентген, цефалометрия, панорамные снимки и, разумеется, удаление зубов любой сложности.
0: Кто там давно себе мечтал отимплантировать зуб? Вот смотрите, в Dental First установка зубного импланта с коронкой обходится 970 евро. Таких цен в Риге нет. Каждую среду в клинике день имплантации, то есть послезавтра. Нужно заранее записаться, чтобы послезавтра бесплатно получить консультацию специалиста раз, индивидуальный план лечения два и бесплатно рентген-обследование, а?
2: Телефон пишите 20-646-777.
1: Культурный слой на радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Ну что ж, час пик остался позади, остаточные явления утреннего заезда на трудовые места еще остаются, поскольку трафик в диапазоне от 4 до 5 баллов. Кстати, на максимуме перед 9 часами было аж 7 баллов, но заторы активно сокращаются, однако еще остаются затруднения на самых востребованных и популярных направлениях. В частности, на таких, как Густава-Земгала-Гатва перед Бреево со стороны Восточной магистрали и на Карля-Ульмане в сторону центра. Мы же обратим внимание на сводку госполиции и узнаем, как прошли выходные с точки зрения аварийности и правонарушений. За субботу-воскресенье в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 101 ДТП. В них пострадали 10 человек, в том числе двое на электрогаджетах и трое на велосипедах. Патрульные составили 117 протоколов за различные нарушения в сфере дорожного движения, в том числе 35 за превышение скорости, в основном в зоне 30 километров. 10 водил попались в состояние алкогольного опьянения за рулем. Один из них – министр благосостояния Рейнис Узулнекс. Его задержали 12 сентября в Ступинской волости Ропожского края, когда остановили «Шкоду Кодиак». У ее водителя алкотестер показал более 3 промилле. Оказалось, это министр, правда, теперь уже бывший. Его быстренько лишили должности и завели в его отношении уголовное дело. Правильно, и пусть другим неповадно будет. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Каждую среду в клинике день имплантации. Запишитесь и получите консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентгенобследование бесплатно. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: 29 января. Шуми-арена.

программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже. Мобилишу сервис ЛВ. Радио Рокс 88.

0: Было бы свободное.
1: Хорошие времена, когда оркестр хотел заработать дополнительные деньги. Барабанщик начинал цинично откручивать тарелки со своей установки. Ну и лидер в микрофон говорил: большое спасибо, на этом наш оркестр свою работу заканчивает. И потом так: не забывайте, что ваши дамы по-прежнему захотят потанцевать.
2: Другими словами, экипаж прощается с вами и желает вам хорошего полета, значит, в течение сегодняшнего дня. А мне кажется, утро было замечательным, и надеемся, что неделя будет такой же.
1: Вот завтра такие поводы вам озвучим, поэтому никуда не пропадайте с частоты 88.6. Это Радио Рокс. Меня зовут Стас Флоренцев.
2: Меня Алексей Титов. До завтра. Пока.

0: for luxuries, nothing less.
1: Над Рижским заливом 10 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю.

это по прескуранту, а остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

0: любви. Остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: слушаете утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
1: International House Riga Sattva. Уже 30 лет изучаем языки.
2: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
1: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
3: Boris Preča, Latvia. 23. oktobris, Šomri Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Breča, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām.
0: Radio Rocks 88.6 FM.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: В этом месяце в аптеках «Апотека» для укрепления организма. Скидки до 50% на продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 50% на все витамины и минералы марки «Провизор». И скидка 50% на мультивитамины «Ливол Мульти» для мужчин, женщин и особенно для подростков со вкусом лайма и колы. А также скидки от 50% на детские витамины «Формула Витала Kids». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
7: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Белишу-сервис ОВ.
0: Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: нашей песни.
1: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1,19 € kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1,99 € kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2,39 € kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Spilgtais Somu fenomens Kārija.
6: Mielenkīntuna pīnakolāda ja rata.
5: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
0: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
3: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер один весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
7: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.
8: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пуницы АБТ.
5: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservice.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
7: Радио Рокс. 88,6.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
5: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
1: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АБТ.
3: 29 января. Шуми-арена.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: В аптеках «Апотека» для поддержки нервной системы. Таблетки «Седатив ПЦ» для лечения тревожности, эмоционального стресса и нарушений сна у взрослых и детей от 2 лет. А также сироп «Седалия» – успокаивающее гомеопатическое средство для детей от 1 года. Точные дозировки смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель ГА «Мейжес Арстс СИА». Безрецептурный медикамент. Неправильное использование лекарств вредно для здоровья. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию или ознакомьтесь с соответствующей информацией на упаковке.
7: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю Сервис».
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
9: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Многие водители выставляют на компрессоре две атмосферы просто по привычке. Так качали раньше, так советовали знакомые, да и машина вроде едет нормально. Но универсального давления для всех автомобилей просто не существует. Если давление ниже нормы, шина сильнее сминается при движении, нагревается и быстрее изнашивается. Увеличивается сопротивление качению, а вместе с ним может вырасти расход топлива. Получается, маршрут тот же, стиль езды не изменился, а на заправку приходится заезжать чаще. Перекачивать колеса тоже не стоит. Слишком жесткая шина хуже поглощает мелкие неровности, а это стыки, ямы, и они, конечно, сильнее ощущаются в салоне. При этом меняется поведение автомобиля в поворотах, а протектор может изнашиваться неравномерно. Отдельный вопрос – это загрузка машины. Если в салоне несколько пассажиров, а багажник заполнен вещами, производитель может рекомендовать другое давление. Причем иногда отдельно для передних и задних колес. Поэтому запоминать универсальные две атмосферы не нужно. Правильные цифры для конкретной машины обычно указаны на заводской наклейке в дверном проеме или возле лючка топливного бака. Не знали? Обратите внимание. Иногда полезно просто напомнить правила, особенно те, проверять которые на собственном опыте довольно дорого. Я про алкоголь за рулем. В Латвии для большинства водителей со стажем более 2 лет предел составляет 0,5 промилле. Для тех, кто за рулем меньше 2 лет, а также для некоторых профессиональных категорий, предел уже 0,2 промилле. Дальше начинается самое интересное. От 0,5 до 1 промилле можно получить штраф от 430 до 640 евро и остаться без прав на целый год. От 1 до 1,5 промилле сумма уже от 850 до 1400 евро. С водительским удостоверением придется расстаться уже на 3 года. А вот больше 1,5 промилле – это уже уголовная ответственность. Закон предусматривает в том числе лишение свободы на срок от 1 года или другие виды уголовного наказания, ну а права забирают на 5 лет. Если автомобиль принадлежит самому нарушителю, он подлежит конфискации. Если машина чужая, с виновного могут взыскать полную или частичную стоимость автомобиля. Так что правило здесь действительно универсальное. Неважно, какая у вас машина, должность, язык общения или количество лет за рулем. Полицейскому алкотестеру все это совершенно неинтересно. Поэтому после застолья самый дешевый автомобиль называется, да, такси. К тому же это безопасно и для самого водителя, и для других участников дорожного движения. И еще одна сезонная напоминалка. Осенью темнеет все раньше, идет дождь, асфальт блестит от света фар, а большая часть гардероба почему-то одновременно становится черной, серой и темно-синей. Для пешехода кажется очевидным, что водитель его видит. Для человека за рулем все выглядит совсем иначе. Темная фигура на фоне мокрой дороги может сливаться с окружающей обстановкой практически до последнего момента. Особенно сложно возле переходов без хорошего освещения. Таких у нас немало. Водителю приходится одновременно следить за встречными фарами, разметкой, машинами и, конечно же, людьми возле дороги. Поэтому пешеходу осенью стоит добавить хотя бы один светоотражающий элемент. Конечно, при этом не обязательно превращаться в новогоднюю елку. Иногда достаточно небольшой полоски на куртке, сумке или рюкзаке. Особенно это касается ваших детей. Ну а водителям совет простой. Возле переходов лучше заранее убрать ногу с газа. Потому что главный осенний дорожный парадокс очень простой. Пешеход уверен, что его видно. Водитель уверен, что впереди никого нет. И оба могут понять свою ошибку слишком поздно. Всем удачи в пути.
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на билетсервис АУВ.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты.
1: 27 сентября в Hansa Sparrows пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hansa Sparrows. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi-арена. Билеты на bilishuservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно. Осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
2: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Причастные к скандалу с эстонскими боеприпасами руководят проектом завода в Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Эстонии разразился крупный скандал. В качестве аванса за артиллерийские снаряды выплачено почти 60 миллионов евро, но они оказались бракованными. В общей сложности расторгнуто 7 договоров, 5 из которых дошли до суда или арбитража. Снаряды хранятся на складе в одной из европейских стран, за что Эстония ежемесячно платит около 20 тысяч евро. Произошедшее стоило должности министру обороны Ханну Певкуру. По сделкам ведутся судебные разбирательства, а возможные нарушения при закупках будет расследовать Европейская прокуратура. В конце сентября в Эстонию прибудет следственная группа Европейской комиссии. Передача латвийского телевидения «Де-факто» сообщила, что два человека, которые в то время отвечали за спорные покупки в Эстонии, в настоящее время руководят многомиллионным проектом завода по производству снарядов в Латвии. В эстонской истории решения принимались фактически очень узким кругом людей. В переговорах участвовала тогдашняя заместитель руководителя Госцентра оборонных инвестиций Эстонии Катри Рауцеп. Договоры подписывали либо она, либо глава центра Магнус Вальдемар Саар. Саар завершил работу в Центре оборонных инвестиций в июле прошлого года. Рауцеп после его ухода руководила центром еще несколько месяцев. Однако уже в марте этого года оба стали руководителями компании Вольфрам Европа, и от ее имени ведут переговоры о создании в Латвии крупного завода по производству взрывчатых веществ и боевых снарядов. Министр экономики Виктор Валынис заявил: «Мы знаем главного акционера этого предприятия. В Латвии он уже не в первый раз, мы работаем с ним несколько лет. Он уже реализовал ряд проектов, и у нас нет сомнений в его репутации и происхождении капитала». То, каких людей он выбирает для руководства своей командой, его личное дело, сказал министр. Магнус Вальдемар Саар, который отвечал за спорные закупки в Эстонии, а теперь руководит проектом завода в Латвии.

0: нем состояние опьянения 3,9 промилле. Госполиция начала уголовный процесс.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается солнечная погода, местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно, осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв.
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
5: Борис Бреча, Латвия. 23. октябрь. Шоми Арена. Борис и Виня Reflection Store. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticketshop LV. Nepalaid garām!
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АБТ.

0: Реклама.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров. Поверните налево.
7: Налево? Но там же тупик!
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит «Скриптонит» в рамках

0: Арена. Билет уже в продаже на билишу-сервис.лв. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно. Осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Вечер понедельника, час пик стартовал, разъезд пошел, правда, пока не полным ходом, но быстро набирает обороты. В данный момент загруженность дорог оценивается в 5 баллов и уже порядка 30 заторов. Обратим внимание на информацию, которую еще в первой половине дня прислал водитель такси Александр. На Лубанос возле кладбища в сторону Дрелинского кольца стоял радар. Иногда их устанавливают на весь день. В общем, мы предупредили. Еще один репортаж получили от водителя-экспедитора Алексея Николаева. Это касается большинства грузов.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Улица Янцы-Магатве, район Вицмилгрависа, на площадочке установлены весы, ведется взвешивание грузового транспорта. Так что всем удачи и хорошего дня.
1: Спасибо Алексею. Это инфо на 16 часов, так что еще актуально. Следим не только за дорожной обстановкой, но и за погодой. По прогнозу, вечером существенных осадков не ожидается, и это хорошо. Но в городе происходит ДТП. Достаточно сказать, что за выходные на дорогах было неспокойно. За субботу и воскресенье только в Риге и столичном регионе зарегистрирована 101 авария. Пострадали двое на электрогаджетах и трое на велосипедах. Берегите себя и других участников дорожного движения. На этом о трафике. Пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного продолжения дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
5: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
6: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
7: Что это было?
8: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
10: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Village Service.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В предстоящем отопительном сезоне министерство предлагает увеличить размер жилищного пособия и круг его получателей. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министерство климата и энергетики в предстоящем отопительном сезоне предложит увеличить размер жилищного пособия и круг его получателей, а также сохранить ежемесячную поддержку для защищенных пользователей электроэнергии. В министерстве заявили, что в преддверии отопительного сезона 2026-27 запасы природного газа достаточны, доступность щепы и гранул после высокого спроса летом улучшилась, а средний рост тарифов на централизованное отопление в сентябре по стране остается ниже 5%. Для большинства домохозяйств рост расходов на отопление будет несущественным или умеренным, но в отдельных населенных пунктах и для менее защищенных групп населения рост может быть значительным, прогнозирует министерство. Поэтому в предстоящий отопительный сезон Министерство климата и энергетики предлагает расширить круг получателей поддержки, чтобы государственную помощь могло получить больше домохозяйств, для которых расходы на отопление создают существенное финансовое бремя, семьи с низкими доходами, семьи с детьми и пенсионеры. На эти цели министерство предлагает выделить 10 миллионов евро. Министерство предлагает на время отопительного сезона увеличить коэффициенты, применяемые при расчете жилищного пособия. Это увеличит поддержку для нынешних получателей и позволит претендовать на жилищное пособие более широкому кругу домохозяйств. Также предлагается увеличить долю государственного софинансирования до 50%, чтобы уменьшить нагрузку на бюджеты самоуправлений. В настоящее время жилищные пособия получают около 31 000 домохозяйств. Прогнозируется, что предложенные изменения позволят претендовать на поддержку еще 28 000 домохозяйств и увеличат поддержку на 40-70 евро в месяц на одного члена домохозяйства. Также, пересмотрев расходы, министерство предлагает направить около 4 миллионов евро из сэкономленных средств на поддержку защищенных пользователей электроэнергии. Таким образом, до конца года некоторым группам домохозяйств будет обеспечена прежняя ежемесячная скидка на счета за электроэнергию в размере от 20 до 25 евро. Центральным отоплением в Латвии пользуются около 55% или 450 тысяч латвийских домохозяйств. Еще около 30% домохозяйств используют дрова, 8% – природный газ, 5% – гранулы, 3% – другие виды отопления. В министерстве отметили, что запасы природного газа на предстоящий отопительный сезон достаточны. В Инчукалском подземном газохранилище на 11 сентября хранилось 11,5 тераватт-часа газа, в том числе 1,8 тераватт-часа государственных резервов. Для сравнения, общее годовое потребление Латвии составляет около 8.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Мы снова вместе на Радио Рокс, где после небольшого, но позитивного отдыха с новыми силами дает жизни и огня вечернее действо под девизом «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин, и отметим, что час стартовал с трека «Город» из 4-го магнита альбома, а затем и винила «Это не любовь» группы «Кино» 85-го года выпуска. Отдав дань уважения и отметив эту дату, мы идем дальше в период из песни «Веселый». Дело в том, что 14 сентября 1973-го группа «Свит», уже перекрасившаяся к этому времени в глэм-рокеров, зажгла по миру синглом «Ballroom Blitz». В Британии трек занял 2-е место, провел в чарте 9 недель, в США вошел в 5-ку горячей сотни «Билборд», а в Германии и Канаде поднялся на вершину. Сочинил хитяру известный и мегауспешный дуэт Ники Чин и Майк Чепмен, и мы слушаем зажигательную группу «Свит» прямо сейчас на «Радио Рокс».
0: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: на радио Rocks Chaif с треком «Не спешим», но у нас в латвийской столице, пожалуй, сейчас и не разгонишься. Разве что ближе к окраинам или за городом можно добавить газку. Впрочем, о дорожной обстановке мы сейчас узнаем из автомонитора, ну а затем продолжим жечь музоном отличным пламенные сердца наших людей. На очереди еще одна легенда «Назарет», а также Гарик Сукачев, «Князь» и «Табула раса» через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: В латвийской столице вечерний час пик уже в самом разгаре, и хотя до максимума еще не добрались, 6 баллов в данный момент. Ждем в течение получаса семерку как минимум, а тем временем заполняются транспортом Рижские магистрали улицы. Собралось уже порядка 50 заторов, но большинство из них в пределах от 5 до 10 минут. Скраста прислал сообщение наш слушатель Андрей, сообщил о заторе в сторону Кенгаракса, и также Скраста полчасика назад прислал инфу о ДТП инструктор по вождению Алексей. Счастливчик.
2: Вечерок добрый, дорожная информация, улица Краста. Если ехать в сторону центра, первая авария сразу же за съездом на Лачплиша произошла, притерлись две машинки, перекрывают правый ряд. И вторая авария перед съездом на мост Островной, там полиция уже на месте разбирается, те особо проезду не мешают, но пробочка все равно собирается. Всем удачи на дороге.
0: Спасибо Алексею за инфо. Мы также отметим, что затруднено движение на улице Круспел с Гранита со стороны моста Славу и на Карле Ульмане перед Винибасгатвой также собираются традиционные пробки. В завершении выпуска еще раз послушаем актуальное инфо от Алексея Николаева для водителей больших грузов. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и безопасного движения.
3: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Улица Янцы-Магатве, район Вицмилгрависа, на площадочке установлены весы, ведется взвешивание грузового транспорта. Так что всем удачи и хорошего дня.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
4: Грандиозная лотерея во всех аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. В сентябре приобретай косметику Бабе, Авене, Бионике, Издин, Клоран, Сенсолис или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос Dreamy. Общий призовой фонд 5000 евро. В хороших руках. Апотека. Лотерея действительна до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на Апотека ЛВ.
5: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
8: Spilgtaissuomu fenomens kārijā. Mielenkiinto napina kolada ja rata. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar kārijā. 28. oktobrī Palladium.
1: Radio Rocks. 88.6 FM.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит

0: На Радио Рокс Гарик Сукачев и «Напои меня водой», а мы отмечаем 80-й юбилейный хэппи-бёздэй Пита Эгню или Пети Огнёва, бессменного бас-гитариста и сооснователя «Назарет». До наших дней из классического состава в живых остался лишь он, однако продолжает зажигать и в последнее время пару раз выступил в Латвии. С 99-го в составе группы постоянно играет на барабанах Ли Эгню, это его сын. Мы же послушаем по случаю юбилея легендарного рокера Пита Эгню не «Love Hurts» или «Broke Down Angel», а трек из альбома «Expect No Mercy» 77-го года про чувака, у которого все пошло наперекосяк. Двигатель еще пытается работать, однако его поезд жизни практически ушел. И это «Назарет» на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
2: Через 100 метров поверните налево.
3: Налево? Но там же тупик!
4: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно. Осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19. 19 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: На Радио Рокс Вячеслав Бутусов с группой «Юпитер» и классическим треком «Взгляд с экрана». Кстати, сегодня есть повод послушать вполне себе кинематографическую группу латинского рока «Los Lobos», в чьих рядах с давних пор играет Стив Берлин, американский клавишник и саксофонист. Самым большим хитом «Волков», так переводится их название, стала «La Bamba», а также саундтрек к этому фильму с целым набором отличных хитов. Кроме того, все мы помним трилогию про отчаянного гитариста или «Деспераду» с Антонио Бандерасом. Этот трек вместе с ним также записывали «Los Lobos». Их музыку любят режиссеры, причем не только Родригес, но и сам Тарантино. Сегодня Стиву Берлину стукнул 71 годик. Помимо того, что он супермузыкант с джазовыми корнями, он выступает еще и в роли продюсера. Следующий трек «Misery» из альбома «Native Song» или «Песни о наших корнях», свежий 21 года выпуска, как раз исполнил и спродюсировал Стив. Мы наслаждаемся блюзом, R&B и лос-анджелесским звучанием группы «Волки» или «Los Lobos» на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Reklāma.
1: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
2: Два начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Битва в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Я пью до дна за тех, кто...
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Bilishuservis. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
8: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. 43% жителей Латвии относят себя к среднему классу. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: 43% жителей Латвии относят себя к среднему классу. Еще столько же считают свои домохозяйства находящимися ниже среднего класса, но не относящимися к малоимущим. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного СКДС по заказу Swedbank. Еще 10% жителей считают себя малоимущими или малообеспеченными. 1,2% относят себя к обеспеченным, то есть находящимся выше среднего класса. В банке отмечают, что после нескольких лет снижения результаты 2026 года показывают положительную динамику. По сравнению с 2024 годом доля жителей, относящих себя к среднему классу, выросла почти на 3 процентных пункта, а доля малоимущих и малообеспеченных, наоборот, снизилась. В банке считают, что эти изменения пока нельзя назвать значительными, однако они свидетельствуют об улучшении оценки жителями своего финансового положения и постепенном укреплении среднего класса. Части домохозяйств удалось лучше адаптироваться к экономическим трудностям предыдущих лет и вновь почувствовать финансовую стабильность. При этом выросло представление жителей о том, какой доход необходим для принадлежности к среднему классу. В 2024 году минимально необходимым доходом на одного члена домохозяйства считались в среднем 1259 евро в месяц после уплаты налогов. В 2026 году этот показатель вырос до 1537 евро. Для домохозяйства из трех человек это означает, что общий доход после уплаты налогов должен составлять около 4611 евро в месяц, чтобы семью можно было отнести к среднему классу. В 2024 году этот порог составлял 3777 евро. Помимо доходов, жители считают важным признаком среднего класса наличие собственного жилья. Так ответили 83% участников опроса. Возможность без затруднений оплачивать обязательные ежемесячные расходы 80%. Возможность пользоваться платными медуслугами 76%. А также возможность хотя бы раз в год совершать поездку за границу продолжительностью не менее 7 дней. В этом году большое значение респонденты также придают наличию накоплений. 51% считают важным иметь финансовую подушку в размере от 1 до 3 месячных зарплат. 55% откладывают деньги на пенсию. 43% жителей относят себя к среднему классу, однако конкретным критериям среднего класса соответствует меньшая доля населения. Если считать обязательными тремя условиями собственное жилье, возможность без затруднений оплачивать ежемесячные обязательные расходы и наличие накоплений в размере от 1 до 3 месячных зарплат, то в 2026 году всем этим критериям соответствует 28% участников опроса. Этот показатель значительно вырос за последние годы. В 2024 таким критериям соответствовали 19% опрошенных, а в 2019 году 11%. В основном рост связан с увеличением накоплений. По сравнению с 2019 годом более чем вдвое выросла доля жителей, имеющих накопления в размере от 1 до 3 месячных зарплат. С 19 до 39%. Также значительно увеличилось число тех, кто откладывает деньги на пенсию, до 22%. При этом финансовая подушка многих домохозяйств по-прежнему остается относительно небольшой. Если вместо накоплений в размере 1-3 зарплат использовать более строгий критерий, накопления более чем на

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Новый час на Радио Рокс открыли звери с треком «Такая сильная любовь». И мы же продолжаем вечерние посиделки под девизом «Рок жив». Впереди классика от группы Queen. Сегодня у нас для этого есть отличный повод. Ровно 51 год назад, в 75-м, в этот день Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Джон Дикон и Роджер Тейлор завершили запись альбома «Вечер в опере», который сделал их мегазвездами. До этого произошел знаковый момент. Из-за финансовых трудностей Queen сменили менеджера, пригласив Джона Рейда, который занимался делами Элтона Джона. Рейд дал группе один, но очень дельный совет: идите и сделайте лучший альбом, какой только сможете, а я займусь бизнесом. Ну вот так, видимо, делаются большие дела. Суперальбом принес славу, почет и деньги. Мир получил яркую пластинку, на которой помимо «Боемианской рапсодии» было много отличных треков. Один из них мы сейчас и послушаем. Это красивая баллада под названием «Любовь моей жизни». Фредди посвятил ее Мэри Остин, даже когда он переметнулся под другой флаг, память и нежные чувства к этой даме остались у него навсегда.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: На радио Рокс ты снова ушла, и это группа «Серьга». Так уж устроена жизнь, когда закрывается одна дверь, открывается много других. От этой философской, в общем-то, мысли перейдем к прозе жизни и узнаем об обстановке на рижских дорогах из автомонитора. Затем вернемся и заслушаем «Ленинград», «Ундервуд», «Сплин», а также «Арию» через пару минут.
1: Автомонитор на радио Рокс.
0: Ну хорошо, что день в латвийской столице проходит без существенных осадков, как было сказано в прогнозе. Он сбывается. Дождя нет, это позволяет трафику побыстрее восстановиться после 8 баллов на максимуме, который был с 17.20 до 17.45. К этой минуте в среднем по городу остается 5 баллов, но очень скоро ждем четверку. Дороги постепенно освобождаются от транспорта, а у нас есть инфо для тех, кто собирается выехать из города по трассе А9. С сегодняшнего дня мост через Лелупы на Лепойском шоссе будет закрываться для движения вечерние и ночные часы с 19.50 до 5.50 следующего утра. Мост будет закрыт в это время с 14 по 18 сентября и с 21 по 25. На время закрытия водителям предлагают пользоваться объездными маршрутами через Венспилское шоссе, дорогу Калнцем-Скудра, а также есть возможность объехать мост через Елгову. Следите за изменениями в организации дорожного движения, и на этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин, я всем желаю хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на радио Рокс. Радио Рокс 88.6 FM.

0: Сергей Шнуров и группировка «Ленинград» напомнили, что зарплата нужна не только птицам. А мы же обратим внимание на уникальное совпадение. Два гитариста одной группы появились на свет в один день и в один год. 14 сентября 49-го. Речь идет об американской группе так называемого «Южного рока» с примесью кантри и блюза «Линард Скиннерт». Так вот, Эд Кинг пришел в 72-м, он был одним из авторов главного хита «Sweet Home Alabama». После его ухода в середине 70-х в «Линард Скиннерт» появился Стив Гейнс. 20 сентября 77-го самолет группы потерпел катастрофу. Погибли Ронни Ван Зант, Стив Гейнс, его сестра Кэсси, а также пилот и менеджер группы. Гейнсу было лишь 28. Но мы сегодня не о грустном, все же «Хэппи Бёздэй» отмечаем и слушаем трек «Double Trouble», то есть «Беда не приходит одна». Это из альбома «Верни мне мои пули» 86-го года выпуска. Итак, редкая птица Линард Скиннерт прямо сейчас в эфире «Радио Рокс».
1: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: Реклама.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
7: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
8: Что это было?
9: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
7: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
10: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
11: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшосервис ЛВ.
12: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
13: Радио Рокс. Погода.
14: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно. Осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
13: Это Рокс, детка.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: На Радио Рокс ночные снайперы с треком «Катастрофически». Чтобы, наоборот, закончить тихомирно наши вечерние посиделки под девизом «Рок жив», отметим еще одно событие. 14 сентября 50-го на свет появился Пол Косов, известный нам как участник группы Free – «Свобода». Сразу скажу, что издание Rolling Stone поставило Косова на 51-е место в списке лучших гитаристов всех времен. Однако проблемы с запрещенкой сказались. Долго Пол не протянул, он сгорел, как свеча на ветру, и ушел в лучший мир в 76-м в возрасте 25 цветущих лет. Мы же послушаем трек группы Free «Wishing Well» и на этом простимся до завтра. Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитива.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: International House Riga Sattva уже 30 лет изучаем языки.
2: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
1: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: 29 января. Шуми-арена.

программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже. Мобилишу сервис АУВ. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетсервис АУВ.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно. Осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Реклама. Полковник, кто? Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi-арена. Билеты на bilishuservis.lv.
1: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билишу-сервис.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv. Над Рижским заливом 20 часов. Радио Rocks. Твое настоящее.

0: Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно. Осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: все.
1: Радио Рокс 88.6 FM. Над Рижским заливом 21 час. Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс.
1: Если друг оказался вдруг

связки в одной с тобой. Там поймешь, кто такой. Если парень в горах, не ах, если сразу раскис,

Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони. Вверх таких не берут, идут, про таких не поют. Если он не скулил, не ныл,

0: значит, как на себя самого, положись на него.
1: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно. Осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

находишь здесь? Ну, будь здорова. Привет.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно, осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

не до жиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода, награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

замечал, не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал, куда хотим, туда едем и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно. Осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19. 19 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Вдоль обрыва

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: песни.
1: Это радио, детка. Радио Рокс.
2: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. 50 года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец с саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот масс на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь-полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масс огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня. А тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500, ищу я выход из ворот. Но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И масс попал куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет 16-20 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков и слабый ветер. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет 16-20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, без осадков и слабый ветер. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет 16-20 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков и слабый ветер. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.